да вратиш, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но по

0: братцы!
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете «Казак-ФМ». Не переключайтесь.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: На часах в студии Казак ФМ 7.010. Надеемся, на ваших часах столько же. Давайте синхронизируемся и пойдем шагать в ногу со временем. Что, друзья, радиоприемники настроены на самую теплую волну, а в эфире утреннего шоу «Алло, село» мы ваши утренние ведущие Александра Вольская и Андрей Зиттер.
1: Всем бодрого, доброго утра. Всем, кто уже проснулся или не проснулся, еще спят, ну, нас, знаешь, так подсознательно слышит. А кто только наливает утренний кофе, кто в пути на работу или уже на работе.
0: Слушайте, ну мы сегодня с утра так пораньше заглянули в старый чулан. Ну и знаете, такое где-то пахнет нафталином, сушеной мятой. И чем? Детством. И, знаете, вытащили оттуда целую коробку воспоминаний. Вот сидим разбираем тут с Александрой.
1: Да-да-да. И сегодня в нашей программе мы так, знаешь, открываем портал между поколениями. И наша тема такая сегодня очень интересная. Игровая, я бы сказала. Это игры нашего детства, игры нашего двора. От Лапты до Imaginary Ума. Вот такая, представляешь, такое название
0: современное. Своя игра, крокодил, мафия.
1: Резиночки, нардишки, да, домино. Какие еще у нас там?
0: Стандер-вандер даже есть вот такая игра. Мы, если интересно, расскажем, что это за игра.
1: Да. А, ниточки, классики прыгали, когда девчонки.
0: Море волнуется раз.
1: Да, да, да. Друзья, мы хотим выяснить, во что играли наши бабушки и дедушки, да, даже прабабушки, можно и прадедушки, во что рубились мы, пока родители звали нас домой кушать. И вот сейчас во что играют наши дети, залипая, например, в экраны своих телефонов? Или они также играют во дворе?
0: Пишите нам на мессенджер Макс 928-401-2020. В какие игры играли в детстве? Чему научились у своих старших родственников? А кого вы научили своих внуков? А мы с Александрой пойдем сыграем в прятки. А только я тебя искать не буду.
2: Чистушка для казака от Лидии Васильевны из села Сергеевского.
3: Мы на праздник всей станицей собрались повеселиться. Кто гармошку приволок, это же наш казачок.
2: Реклама на Казак FM.
4: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Квартира у Черного моря за 22 200 рублей в месяц?
7: Да.
6: Где подвох?
7: Никакого. Льготные условия для новых территорий. Жилой комплекс «Белые пески». Инвестиция у Черного моря стала доступнее. 8-800-550-44-25. Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. ПСК от 18,662% до 25,643%. Ставка от 2% годовых. Банк-партнер ПАО «Банк ВТБ». Лицензия номер 1000. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Ипотека на новых территориях». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция на удаление новообразований в клинике Родинка. Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста ООО «Родинка».
10: Кольца, серьги, кулоны, якутские бриллианты. Украшения из золота и серебра на любой вкус и бюджет. На ювелирной выставке в бизнес-центре «Централь» на Красной. Напротив Дома книги с 15 по 18 октября. 0+.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

0: рикки-таки. Урба-урба сентябряки. Я узнаю с космодеус, бац.
1: Это тост сейчас?
0: Это тебе водить, ты начинаешь эфир.
1: Ага. А слушайте, а вот вы помните считалочки? Вот напишите нам самую смешную или такую, может быть, нелепую, которую вы кричали во дворе. А я, знаешь, вспоминаю, на золотом крыльце сидели. Помнишь это вот?
0: Нет, на золотом крыльце сидели царь-царевич, король-королевич.
1: Вот это, да, вот.
0: Доброе утро всем, кто к нам присоединился. Сколько у нас на времени-то? 7 часов 18 минут. Да, в принципе, неважно, мы-то уже проснулись, мы-то здесь и поднимаем вам настроение, да и себе только.
1: Ну что, друзья, мы сегодня будем прыгать в прошлое, но аккуратно, конечно, будем это делать, чтобы спину не надорвать и поясницу. Тема утра сегодняшнего, да, игры нашего детства, ну и о тех, где нужен был только мяч и два друга, до тех, где нужен смартфон и Wi-Fi, да, вот такой разгон у нас будет, где мы во дворе играли, когда и есть игры, которые современные молодежь играет уже дома, на самом деле, да, вот готовите вы свои фишки, битки и хорошее настроение.
0: А во что играли наши прадедушки и прабабушки? Это время, когда лучшим гаджетом была палка-копалка, а интернетом бабушки на лавочке. И мы тут стали думать и будить нашу память. Помнишь, какие это игры? Вот рассказывала, может быть, тебе там мама, бабушка.
1: Я знаю, что вот мы играли в городки, но это уже такое название, которое дошло до нас. Вот оно, мы его называли городки. А раньше оно как-то по-другому называлось.
0: Рюхичушки.
1: Вот так, да?
0: А игру, знаешь, клюшкование.
1: Так, вот, ну, а давай, может быть, я просто название не знаю.
0: Эта игра напоминала хоккей. Всего лишь на все.
1: О, мы играли, мы знаешь, что делали? Когда заканчивались новогодние праздники, елки выбрасывали, вот так вот мы из основания елок, вот из ствола. Мы делали клюшки, да, загибали там нитками, их обмазывали там и гоняли во дворе.
0: Прятки. Игра.
1: А мы с тобой уже только что сыграли.
0: Да, хоронюшки, кулючики.
1: Это что? Это прятки так называются. Хоронюшки, кулючики.
0: Одна из самых древних игр, да.
1: Я помню.
0: А бирюльки?
1: А вот, кстати, про бирюльки. Я помню, когда мы еще были в детстве, да, мама там нам говорит, когда мы какими-то безделицами занимались, мама говорит, хватит в бирюльки играть. Я думаю, что это за бирюльки? Она никогда нам не объясняла. Оказывается, это игра на такую мелкую моторику. Нужно было крючком вытаскивать соломинки или, знаешь, такие вот, или палочки из общей кучи, то есть, да, вот, чтобы не потревожить остальные, то есть они составлялись, да, там все вот вытаскивали, чтобы не рухнула вот эта пирамида.
0: Покажешь?
1: Да.
0: Поиграем.
1: Сейчас пойдем с тобой на музыку и рекламу, и обязательно поиграем с тобой в бирюльки. А вы, друзья, напишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020 ваша любимая игра.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: 28, 29, 20, 10.
3: Нина, 29, а потом 30.
0: 1000 500. Пап, а какое число самое большое прибольшое? 1000? Миллион?
3: Ну, миллион – это 1000 тысяч. Представила? Миллиард – это 1000 миллионов. А самого-самого большого числа не существует, ведь всегда можно прибавить к нему еще хотя бы единичку. Но есть огромные числа, которым дали конкретные названия. С ними работают математики. Одним из самых больших является число Грэма. В 1980 году оно попало в Книгу рекордов Гиннесса. Число назвали в честь американского математика Рональда Грэма. Оно является наибольшим числом, которое когда-либо использовали в важном математическом доказательстве. Есть и еще известные большие числа, которым люди дали название. Число Лоудера, число Мозера, число Скьюза, число Райо, центиллион, Гугол.
0: Пап, правильно говорить «Окей, Гугл»?
3: Нет, Нина. «Окей, Гугл» мы говорим, когда обращаемся к поисковой системе, которой задаем вопросы. А «Гугол» — это 10 и 100 нолей.
0: А мой «Гугл» — это ты, папочка.
3: Это еще почему?
0: Потому что на все мои вопросы отвечаешь.

0: не заставили мы себя долго ждать. Мы пионеры, дети советского периода уже здесь, с галстуками, ключи на шее. И во что вот мы больше всего любили играть во дворе. Ох, знаете, за разговорами об этих играх нашего детства главное на работу не опоздать. Тут сейчас кто-нибудь по ходу пойдет, да в кашевар зарядит.
1: Я вспомнила, в резиночке мы играли. Это же вообще был олимпийский вид спорта. Высота щиколотки, коленки, по пояс нужно было перепрыгнуть. И мы, девчонки, были просто мэтрами этой игры. А мальчишки что делали? Стояли,
0: конечно,
1: смотрели и боялись.
0: А что нам бояться-то было? Мы смотрели и наслаждались этой грацией высоты прыжков.
1: Задирание коленок.
0: Да, конечно. Это вообще была особая игра. Мы ждали, когда в нее будете играть.
1: Представляешь, во взрослом возрасте в резиночке попрыгать?
0: Тут уже от веса зависит.
1: Почему нет? А вышибалы?
0: Вышибалы играют до сих пор. Нет, я помню, да, эту игру. Еще одна же была, цепи кованые, по-моему, еще. Вот, да.
1: А представляешь, когда ты стоишь такой, наверное,
0: как Вицин, помнишь в фильме в этом?
1: Да, и такой, у тебя ужас в глазах, только бы не в меня, только не в меня.
0: Еще было это, цепи кованые, раскуйте нас, да. А вышибалы почему-то, знаешь, вот мы играли, да, в эту игру, и всегда доставалось мечом тех, кого...
1: Слабое звено. Сегодня вы слабое звено.
0: Слушай, а вот ты про крокодила игру заговорила, мне хочется тебе просьбу прямо вот в эфире сказать. Слушай, давай, хватит играть в крокодила. Я с тобой 3 месяца уже в него играю. Давай какую-нибудь другую мне роль придумаем.
1: Чебурашку.
0: За уши меня таскать? Нет. Нет,
1: почему бы нет?
0: Давай дальше. Что у нас? Вот давай сообщение почитаем.
1: Давай. Леонид прислал сообщение.
0: Леонид к нам присоединяется.
1: Да, мы играли в пекаря и пробки. В пекаря нужно было сбивать банки с определенного расстояния и переходить на новый уровень. А в пробке? А пробки мы до сих пор играем.
0: Вот, а, кстати,
1: собирали пробки от одеколона.
0: В детстве игра пекарь называлась, в нашем детстве, в нашем дворе, мы называли ее кашевар. Вот как раз, да, ставили эту банку на кирпичи и отходили на какое-то там расстояние. Они избивали ее.
1: Но это, мне кажется,
0: было.
1: Знаешь, наверное, мальчиковые игры. Я не помню.
0: Так, Елена нам пишет. Саша, Андрей, доброе утро. Вспомнила, как мы в казаков-разбойников играли. Я всегда была атаманом и командовала пацанами со всей улицы. Да, вот Александра такая же. Домой приходила с битыми коленками, но самая счастливая. Спасибо за эфир. Спасибо огромное вам, что вы вот откликаетесь на наши темы, нашего разговора. Надеюсь, что в этот момент хорошо просыпаетесь.
1: И сразу играть.
0: Да, кстати, а мы в следующем часть поиграем.
1: Да, пишите нам +7 928 401 2020. Рассказывайте, в какие игры в детстве вы играли. Давайте все вспомним, сейчас расскажем. Нашим детям потом покажем, как играть было хорошо.
0: И весело.

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Рубрика «Куда сходить, что посмотреть в нашем-то Краснодаре», в которой мы рассказываем о культурных событиях, о выставках, спектаклях, которые проходят в ближайшие дни в столице Кубани и готовы уже вот поделиться с вами информацией.
2: Да, мне заинтересовала одна выставка, которая проходит в Краснодарском краевом выставочном зале. И ты знаешь, вот куда мы в нашем современном мире без искусственного интеллекта. И вот выставка называется «Интерполяция». Что это за выставка? Это искусственный интеллект, связывает с живописью. Выставка демонстрирует процесс существования человека и искусственного интеллекта. Момент, когда алгоритм перестает быть внешним наблюдателем и начинает подменять привычные формы. И вот тот самый ИИ, да, встраивается в существование реальности, замещая природу, искусство и самого человека. И вот просто металл не просто появляется на фоне природы, а как бы эту природу замещает. В картинах сталкивается теплое, живое и вот несовершенное с холодным таким стремящимся к идеалу. Вот интересно, слушай, посмотреть интересно, на картины, где два таких
1: как
2: интересных...
1: происходит вот этот синтез, да, вот как проявление это выделяется, да, то есть, ну, это здорово. Ну, я думаю, что стоит сказать, посмотреть. А далее, про театральное искусство. 7 октября один театр, спектакль «Параллели». Что же главное в жизни мужчины и женщины? Вот по каким-то причинам, оказавшихся рядом друг с другом, нужно ли считать их параллельными, или все-таки они такие... антимиры, и вот, или они все-таки единое целое, да, и вот это пластический спектакль, который рассказывает об исследовании отношений между двумя людьми.
2: Вообще интересные, ну, смотри, спектакли, да, особенно когда они пластические, настолько это вот, да, какой-то такой необычный, мне кажется, спектакль.
1: Вытекающий одно из другого.
2: Экскурсия.
1: Надо познавать мир,
2: да.
1: Александра.
2: Приглашаем на экскурсию от океана Тетис до гора Эльбрус. 7 октября музей имени Фелицина, тематическая экскурсия посвящена геологической истории Кавказа. Участники узнают, как миллионы лет назад на территории современного Кавказа плескался древний океан, как менялся облик края и формировались те самые горы.
1: И разговор пойдет о древних обитателях океана, геологических изменениях и следах далекого прошлого, сохранившихся на территории нашей Кубани. Ну вот буквально вот три мероприятия, которые мы так с Александрой для себя отметили, рекомендуем вам, а уж вам решать, куда сходить, что посмотреть в нашем-то Краснодаре. Но уж, друзья, впереди у нас рубрика «Ленивые
2: варенички».
1: Да, тут уж решайтесь смелее, присылайте нам приветы, поздравления, признания в любви. Делитесь с нами какими-то своими хорошими эмоциями, событиями в вашей жизни.
2: Пишите, звоните +7 928 401

0: Ворончики.
1: Ну что, вот и время пришло передавать приветы и поздравления в рубрике «Ленивые варенички». Готова зачитать.
2: Пишет нам Татьяна. Доброе утро, любимое радио. А у меня сегодня самый лучший день в моей жизни. День рождения. Татьяна, мы вас поздравляем. И хочет себе Татьяна пожелать здоровья, мира, удачи, долгой, красивой жизни. С любовью и уважением. Ваша постоянная слушательница Татьяна Алексеевна из станицы Каневская.
1: А мы тоже присоединимся к поздравлению. Что-то человек, смотри, какой подарок себе делает. Сам себя поздравляет.
2: Это же замечательно. Понимаешь?
1: Татьяна, вас поздравляет радиостанция «Казак-ФМ» с днем рождения. И пусть мечты и желания ваши и исполняются. У нас есть звонок. Нам дозвонилась Галина. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, милые мои.
1: Галина, рассказывайте о поводе, который привел нас, вас, вернее, к нам в эфир.
3: У меня вчера у правнука был день рождения. 17 лет. Кучугуров Илья Александрович. А 30-го, 10-го будет у Кучугуровой Полины Александровны.
1: Так поздравляйте уже.
3: 16 лет. Я думаю, двух не дозвонюсь. Я их обоих поздравляю с днем рождения. Желаю им счастья. Это мои правнуки.
1: Ну, мое тоже...
3: Пусть учатся хорошо. Они учатся обои на трактористов.
1: Нужная и важная профессия. Галин, мы тоже и вас поздравляем, во-первых,
2: слушайте,
1: с днем рождения,
2: мне нравится,
1: внуков.
2: Да,
1: и...
2: правнуков, ты представляешь?
1: Правнуки уже. Вам крепкого здоровья, и пусть они радуют вас своими приездами. Пусть подарки вам тоже привозят.
2: И
1: обязательно, да. И радует...
3: Они для меня самый лучший подарок.
1: Здорово. Вот с такими хорошими новостями вы дозваниваетесь. Не стесняйтесь, друзья, будьте смелее. В эфире вон как приятно можно сделать людям, да, поздравить, сказать добрые слова. Двигаемся дальше. У нас впереди, конечно, ваша любимая музыка. И узнаем, да, что приготовила нам Екатерина Полукарова в своем новостном блоке.
4: Алло, село!
5: Когда душа поет.
6: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
7: Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
8: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. «Славянский кирпич» 8-800-100-04-01. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Сроки акции с 1 по 31 октября 2026 года.
9: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: спонсор часа утреннего шоу «Дим Кофе».
1: Друзья, у нас отличная новость, и мы думаем, что она точно поднимет вам настроение. Буквально вот остаются это месяцы считанные, я сказал, да-да, празднование дня рождения нашей с вами любимой радиостанции «Казак-ФМ». Оно пройдет 19 декабря. Так вот, ко дню рождения радиостанция «Дим Кофе» подготовили такой особенный подарок. Новый напиток под названием «Казак». Ароматный кофе со вкусом имбирного пряника, в котором вот будто собрано вот это все наше кубанское гостеприимство. И хочется сразу вот взять чашечку и вот в тишине или, может быть, в шуме городском вот это, да, наблюдая за этой некой суетой, наслаждаться этим настроением. И, кстати, ведь каждый может сделать подарок радиостанции.
0: Да, я еще представила, знаешь, берешь кофе под осенним деревом,
1: ах,
0: желтым
1: красота.
0: Садишься.
1: А вот эти листья,
0: да, и падает. Попробовать кофе можно в кофейне «Дим Кофе» на улице Красной в Краснодаре. Обязательно, друзья, загляните. Пусть этот кофе станет маленьким приятным поводом просто порадоваться, просто поздравить нашу любимую радиостанцию.
1: Слушай, Саш, а здорово бы было, да, если бы вот наши предприимчивые граждане, да, Краснодара бы на свои бы вот какие-то изделия наносили бы логотип «Казак-ФМ». Представляешь, вот раз у тебя, раз берешь, и у тебя на память что-то вот остается.
0: Интересная идея.
1: Что-то я разговаривался не туда, мне кажется. Да? Но это мои воображения.
0: Продолжаем нашу такую интересную игровую тему. Игры нашего детства, игры нашего двора. И вот прилетает сообщение от Дмитрия. Доброе утро, любимое радио. Я помню, мы играли в игру 33. Так, ты помнишь?
1: Не знаю.
0: Более современный. Ты кидаешь мяч баскетбольный в кольцо из трех полос, и кто первый наберет 33 очка, тот и победил.
1: Вот так вот.
0: А еще игра с мячом «Паспорт». Я не знаю, что это за игра.
1: Еще, знаешь, вот с мячом игры были, когда вот об стену девчонки мяч били, перепрыгивали. Какой-то «Штандервандер» она называлась, если я не ошибаюсь. Я над ним названием только смеюсь.
0: Дмитрий, что за игра с «Паспорт»? Расскажите. Диана написала нам. А помните ли, она пишет, игра «Море волнуется» раз.
1: Конечно, помним. Мы ее до сих пор забыть не можем, Диана, потому что перед эфиром мы с Александрой волнуемся, а когда и выходим из эфира, мы замираем.
0: Фантики, бутылочка.
1: Тоже помним, мы во все это играли. Пишите нам еще сообщения, пишите о вашем детстве, о ваших играх, пишите нам в утренний час мессенджера Макс.
0: +7 928 401 2020. Алло, село!
2: Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из станицы Кавказской.
3: Утром рано над станицей пролетают в небе птицы. Мой родной, любимый край, просыпайся, не скучай.
2: Реклама на «Казак-ФМ».
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Бархатный сезон в «Термоленде» — это

0: Казак. Ждем вас по адресу Краснодар, улица Крылатая, 2. Озмол. Предложение не суммируется с другими акциями. 0+.
1: Акция на удаление новообразований в клинике Родинка. Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
3: Знаете это чувство, когда одежда села идеально, словно шита лично для вас. В «Мюнхен» новая коллекция ведущих мировых брендов. Лекала на любую фигуру. Огромный выбор. Мужская и женская одежда, обувь. Приходи и убедись. Краснодар, Красная, 127. Сочи, кооператив.

0: Но если, Александр, мы с тобой открыли портал в прошлое, вот достали этот ретро-чемодан и разговариваем о том, какие игры были нашего детства, то, слушай, мы с тобой тогда кто сегодня? Ретро-экспонаты или кто?
1: Мы винтаж, дорогой мой Андрей.
0: Подожди, я с тебя это паутину стряхну с пылью. О, мышь летучая полетела.
1: А винтаж это вообще ценится, кстати.
0: А, мы дорогие.
1: Да. А вот мы с тобой там ретро, винтаж. Давай посмотрим.
0: Давай не обобщать.
1: Хорошо. Во что играют наши современные дети? Вот мы про казаков-разбойников, а они нам про Геншина и Роблокса. Ты знаешь такие игры?
0: Нет. Игромафия, как бы я знаком. Еще что-то с бизнесом было связано. Какая-то игра тоже есть.
1: Монополия,
0: наверное, да?
1: Да, ну да.
0: Это помнишь, а у нас она игра называлась «Колхоз». Где-то меняю гуся на трактор, потому что что-то в этом роде было.
1: У них мафия теперь не с картами, а в приложениях. Да.
0: Удобно, наверное, не знаю.
1: Она просто перекочевала в онлайн. Город спит, мафия просыпается. А Уна?
0: Что? Знаешь, мне хочется тебя спросить, ты сейчас с кем разговариваешь вообще?
1: А ты говоришь, кто ретро, кто винтаж? Про себя говори.
0: Ну, а я про себя и говорю, что не объединяй. Ты, смотри, какая молодая, перспективная, красивая.
1: Это карточная неразбериха, где тебя могут перехватить в любой момент. Плюс 4, и противник в слезах.
0: Вот так вот. А я помню, самое простое, что вот я вспоминаю, мы же раньше в шахматы не умели играть, мы играли в Чапаева. Шашки вот эти, стреляли.
1: Нардишки. Нардишки.
0: До сих пор хочу научиться в эту игру играть, но все впереди еще у меня.
1: К сожалению, вот я сейчас замечаю, что дети наши все меньше играют, да, вот меньше бегают во дворе.
0: Подвижные игры, да?
1: Да, да, но они, конечно, хотят больше общаться. Двор теперь переехал в онлайн.
0: Да нет, знаешь, я бываю в новых районах, и практически в каждом районе есть детские площадки, турники, то есть, смотрю, мальчишки там и в баскетбол играют на площадках с мячом и подтягиваются там. То есть спорт, он активно вошел в жизнь людей.
1: А Ольга написала нам сообщение, я не знаю, казаки-разбойники, естественно, 12 палочек, это прятки, колечко, выйди на крылечко.
0: О, это я помню, да.
1: Городки. А Дмитрий, кстати, вот нам рассказал, что такое за игра «Паспорт». Это один ведущий кидает в руки мяч и задает вопрос, кто ты, как зовут, тебе фамилия, отчество, сколько лет, есть жена.
0: Эту игру надо назвать «Деменция».
1: Нет, это налоговый инспектор, миграционная служба.
0: Налоговый? Александра.
1: Ну, а
0: так,
1: что?
0: Александр, ну где-то, может быть, ты... Как вариант, давай это возьмем.
1: А я хочу сказать, что все игры настольные, подвижные, они же нас чему-то учат. И вот, пожалуйста, тебе игра
0: «Паспорт». Просто смотри, Дима пишет, что ловили мяч, а кому нет, отбивали. Что? Никто не знает. Ладно, давайте двигаться дальше. Смех смехом. Да, все-таки хорошая музыка, она тоже поднимает настроение. Продолжим буквально уже через несколько...

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. А чарпын – народный музыкальный инструмент абхазского народа. Это продольная флейта длиной примерно 60 сантиметров. Делают ее из стебля борщевика, а чарпын, так называют его в Абхазии. Есть легенда о том, что в горах рос раскидистый куст очарпына. Подошел к нему прожорливый козел и начал обидать листья. «Не тронь меня», — просило растение, но животное лишь ухмылялось. В это время прибежал пастух и прогнал козла. А чарпын решил отплатить добро. Он сказал пастуху: «Срежь меня и заполни мою сердцевину человеческим дыханием. Тогда я стану твоим другом и спутником, звонкой свирелью». Пастух сделал так, как сказал ему очарпын. И первая песня, которую сыграл, была песня о благоденствии стада. С тех пор главные исполнители на очарпыне — абхазские пастухи. Специальными наигрышами они по утрам созывают коз и овец на пастбище. В народе считается, что животные лучше едят под звуки абхазской флейты и дают больше молока. Сейчас на ней играют мелодии, связанные не только с бытом пастуха. Под аккомпанемент инструмента исполняют народные песни и темпераментные пляски. Душа абхазского народа. Так называют очарпы.

0: Резиновые мафиози, Лотохаус, Крокомино. Андрей, ты подумаешь, что мне не здоровится? А нет, я здорова.
1: Можно, кстати, отсыл сделать.
0: А что если, вот мы сегодня говорили о играх наших бабушек, дедушек, о наших советского передового, о современных. А что если смешать игры? Взять лучшее от всех эпох и включать машину времени и вперед в фантазии.
2: Да легко. Итак, встречайте. Если объединить резиночку и мафию, это будет звучать так. Резиновые мафиози, например, да? Правила будут таковы. Пока играет музыка, все прыгают в резиночку. Музыка стоп. И нужно быстро встать в круг и вычислить, что... Вот я вот здесь не мог додумать еще как-то, да? Мафию надо вычислить.
0: Ну, конечно.
2: Потому кто либо запутался в резинке, либо тот тяжело дышит. Но это не моя игра. Меня вычислят сразу.
0: Ты боишься, что у тебя лопнет?
2: То есть игра называется «Допрыгались».
0: А крокодил и домино?
2: Ну, это вообще что-то с чем-то.
0: Крокомино.
2: Крокомино. Так, расскажи, давай, какая будет суть этой игры, что там за условия?
0: Ну, что, ты выкладываешь костяшку, но чтобы положить дубль, нужно молча показать пантомиму, ну, слово, которое на ней написано, например.
2: Очень сложная игра, но увлекательная.
0: Это для тебя.
2: Вот это для меня, да, такая.
0: Там резинка не нужна.
2: Тихоходом. Если смешать ручеек и классики, да, вот тоже можно такую сделать. Допустим, ну, мафию можно с прятками тоже делать, да. Штандер-вандеры, казаки-разбойники.
0: Штандер, мне нравится это слово. Что
2: мне тоже. А вот море волнуется, раз, помните, игра, и вышибалы. Это вот гениальное изобретение, мне кажется.
0: Да,
2: пока все замерли.
0: Кто-то, мафия.
2: Мафия начинает, да, заходить в круг. Друзья, у нас впереди тоже ведь игра и время раздавать подарки. Игровая рубрика «Послесловица». Я думаю, что стоит вот проверить и себя на сообразительность, да, на это.
0: И поиграть в «Послесловицу».
2: Конечно, берите прямо сейчас в руки свой телефон и звоните нам 8-928-401-2020. Ждем нашего игрока, пока звучат ваши.

0: так на утреннем небосводе, в таком чистом небе, солнечном, нарисовалась игра «Послесловица», в которой мы, ведущие, начинаем пословицу, а игрок, который дозвонился к нам в студию на номер 928-401-2020, ее продолжает. То есть вот проверить себя на такое знание фольклора народного и своего такого мастерства слова. Но пока мы ждем звонка от нашего радиослушателя, хочется вот сообщение, такое отсыл сделать к нему, да, то есть к нашему чату. Пишет нам Татьяна и присылает фотографии как раз вот призы от радиостанции «Казак-ФМ», которую она получила, поиграв с нами в игру «Послесловица». И пишет, что спасибо вам большое за подарок, это очень так приятно и красиво. А еще Татьяна каждое утро нас угощает и блинами, да, балует, и оладушками. Только все это на фотографии, как жаль.
1: Ах, как захотелось блинчиков. Надо маме позвонить.
0: Ну, продолжим разговоры о наших играх детства. Во что мы играли, когда дворы они не пустили, а наоборот по вечерам там или днем выходные, да, вот этот гул, наши детворы, да, какие-то игры были. Мы ходили одним двором, другой двор играть.
1: Или один двор не пускали в свой двор.
0: Легко. Вот. А современная молодежь, конечно, она уже больше такая ушла в игры дома. Они, конечно, много интерпретаций появилось. Да.
1: Да. СМС от Катерины прилетело нам. Добрый день. Хочу рассказать, как мы с дочкой играем в резиночки. Прямо как я в детстве. Она уже прыгает лучше меня. А ей 4 года, а я только путаюсь.
0: А Катерина, вам сколько?
1: Такие простые игры, но настоящее счастье.
0: Ну, иногда, знаешь, вспомнить детство, прям это даже полезно. Так, Виктор с нами на связи. Здравствуйте. Внуки смеются, когда я рассказываю, как мы играли в казаков-разбойников. Целым вот двором. Вот о чем мы сейчас с тобой говорили, да? Сейчас такого нет, пишет Виктор. Все в телефонах, а у нас были настоящие погони. Штаб был, были пароли. То есть, вот, слушай, ну это прямо игра «Зорница» какая-то была. Здорово.
1: Да, я хочу сказать сейчас, что я для себя года 3 назад открыла настольные игры, и мы часто собираемся большой компанией. Мои девчонки уже взрослые, но я к чему, что это такое удовольствие, когда вся семья, каждое поколение, все вместе собираются, играют и там смеются, разговаривают.
0: Это объединяет, во-первых, да, вот эти разговоры, это потом такие, я вам сейчас создавайте моменты для воспоминаний, это вообще, это очень
1: здорово.
0: Так что...
1: и хочется сказать нашим радиослушателям, друзья, собирайтесь компанией, берите детей, играйте, веселитесь, поднимайте друг другу настроение.
0: Да, а вы поднимете нам настроение и всем своим близким, если напишете привет или поздравления в рубрику «Ленивые варенички» на номер 928-401-2020, и совсем скоро мы в

0: под занавес второго часа утреннего шоу «Алло, село», рубрика «Ленивые варенички». И мы поговорим о праздниках, которые есть сегодня в этот день. Праздник один гастрономический для... Сегодня день любителей чеснока.
1: О, сейчас кто-нибудь с борщичком, да чесночок, с черным хлебушком.
0: Утром.
1: Да, почему
0: нет? Кашу гречневую с чесноком, манную с чесноком. А что, пришел на работу?
1: Гурман ты.
0: Вообще, кстати, вот даже врачи и доктора говорят, что осенью нужно употреблять в пищу чеснок, лук. Это чеснок вообще, на мой взгляд, это по мнению, это вообще антибиотик природный.
1: Да, я согласна.
0: Так что, если пришел на работу с запахом чеснока, надо всех поздравить с праздником.
1: Сегодня замечательный, веселый такой, поднимающий настроение праздник, день весенний на люстре.
0: Вот необычные праздники прям такие, да, вот. Но тут надо аккуратнее быть. Если вы не электрик, то лучше туда не лезть.
1: Да, день георгин сегодня. Отличный повод мальчикам подарить для своих девочкам.
0: Да, а ты любишь георгины?
1: Я все люблю. И чеснок.
0: Понятно, хоть бы раз отказалась.
1: Кто ж цветы не любит?
0: Да, но если о серьезном говорить, да, что сегодня... И наш привет с Александрой уж полетит сейчас.
1: И поздравления,
0: да, в Новокубанский район, в город Новокубанск, потому что именно сегодня отмечается день района и день города Новокубанска, так что всех жителей поздравляет радиостанция Казак ФМ с праздником.
1: Процветания вам и долгих лет жизни, как говорится, еще.
0: Да, я тоже так считаю. Что еще у нас с тобой, какие поводы есть для того, чтобы сейчас порадоваться и улыбнуться?
1: А я, ты знаешь, вот такой замечательный повод. Давай все, кто слушает Казак ФМ, кто слушает Александру Вольскую, Андрея Зитера, да, давай передадим привет, чтобы просыпались, было хорошее настроение. Кто сейчас едет на работу, на работе, кто нас слушает. Друзья, вам хорошего вторника.
0: А чтобы быть постоянно с нами на связи, можно скачать приложение на свой смартфон Казак ФМ и постоянно быть в дороге вместе с нами, да, слушать нас по радио в автомобиле. Можно каждое утро просить и задавать вопросы умной колонке, она обязательно включит вам радио Казак ФМ. Нас можно смотреть и слушать на сайте kazak.fm, Яндекс.Музыка. То есть мы есть везде. Мы с вами с утра...
1: Потеряете, мы найдемся
0: да,
1: все
0: да,
1: равно.
0: Да, да, да. Мы с вами с утра и до вечера, прям вот я бы сказал, 24/24. Поэтому звучат и ваши любимые музыки, музыка на волнах радио Казак ФМ. Конечно, любимые программы звучат. Да, есть и развлекательные, есть и полезные. Пошли дальше, Александра. У нас далее музыка. Узнаем, о чем поют наши ансамбль «Ивушка». Услышим новости от Екатерины Полукаровой. А с вами уже встретимся в следующем часе.
2: Алло, село!
3: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: А мы начинаем наше утро играючи. В смысле, каком? Потому что мы вспоминаем игры нашего детства, да, как они были, какие они были, во что мы играли. И, слушайте, столько вот воспоминаний нахлынуло.
1: И
0: да.
1: Причем, чем больше ты вспоминаешь, тем больше они другие игры, да?
0: Да, и коллеги наши присоединяются, сейчас заходили к нам в студию тоже, говорят, ребят, вот столько воспоминаний нахлынуло. Вот, что, пишете вы сообщение, вот пишет там Раиса.
1: Да, Рай написала нам сообщение. Доброе утро, Казак ФМ, и вам доброе утро. И рассказывает нам Рай одну историю. Ой, я прям вспомнила свое детство. Не помню, сколько ей было лет. С подружкой залезли в соседний огород. А как раз у кукурузы на початках выросли длинные вот эти волосы. Они называются рыльца. Мы сорвали несколько початков и стали играть в куколки. Заплетали им косы, пеленали. Я вспомнила, Андрей, ты понимаешь, я тоже вспомнила свое детство, как у бабушки с дедушкой так играла. И вдруг нас кто-то хватает, рассказывает Рая. А это была соседка. Она ругала, потащила к родителям, поломали ей всю кукурузу, ругалась. Мама не наказала, а вот подруге-то досталось. С тех пор по чужим огородам мы и не лазим.
0: Вот, вот правильно и сделали. А мы, кстати, из кукурузы пиратов делали. Но хорошо, что это был огород наш. И нам не приходилось никуда лазить. Мы уже в рубрике «Ленивые варенички» говорили о том, что сегодня день чеснока. Чеснока, любители чеснока. И вот наша радиослушательница Татьяна, наша коллега, пишет: ребята, а вот почему люди, когда покушают, так, поедят чеснок, лезут целоваться?
1: Это магия.
0: Она про мужа Таня говорит: Таня, дорогая наша, он заботится о твоем здоровье.
1: И ты хороша и с чесноком, и без чеснока.
0: Мы тебя любим. Татьяна Стволовая, программа «Родные».
1: Да.
0: Спасибо, Танечка, что с нами просыпаешься.
1: Ну что?
0: Идем дальше, двигаемся вперед в это утро.
1: Игры нашего детства.
0: Да, и ждем нашу гостью. Она уже пришла, точнее, мы пойдем ее сейчас с Александрой встречать, а вас порадуем хорошей музыкой.
2: Алло, село!
3: Чистушка для казака от казачки Алены из Армавира.
2: Илейша Филипповна.

0: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Опытные хирурги и новейшее оборудование. Клиника New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Акция на удаление новообразований в клинике Родинка. Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16.

0: В эфире наше утреннее шоу и «Алло, село». И сегодня у нас в гостях человек, который точно знает, как превратить обычную игру в настоящее исследование. И, мне кажется, знает все об играх и подвижных, и настольных. Маркетолог, стратег Татьяна Буквич у нас в гостях. Она не только маркетолог, а еще и мама. И человек, который любит настольные, подвижные, в общем, разные-разные игры. Доброе утро.
1: Доброе утро. Но самое интересное, что для Татьяны игры это не только такой способ провести вечер с сыном. А наша гостья смотрит на морской бой на бумаге и видит там чистую такую стратегию, да, а по дороге играет в ассоциации и тренирует мозг. Вот. Что я про вас знаю? Но сегодня мы будем говорить о том, как кубики, карточки и фишки помогают выигрывать не только, знаешь, в монополию, но и, собственно говоря, и в бизнесе, и в жизни.
0: Да, и в делах. То есть игры можно применить не только для развлечения, а еще и для, скажем так, для своей жизни.
2: Для роста.
0: Для роста.
2: Развития, да.
0: Да, Татьяна, сегодня наши радиослушатели делились, да и мы вспоминали с Андреем, свои игры детства. Конечно же, мы у вас хотим спросить, в какие игры играли вы, ну, будучи маленькой девочкой, подростком?
2: Ну, безусловно, это куклы. Это, конечно, не настольная игра, но, безусловно...
1: А чего же?
0: Дочки матери.
2: Ой, дочки матери. В дочки матери я играла, но, вы знаете, это быстро так у меня как-то...
1: Вы быстро повзрослели, интерес был потерян.
2: А больше, наверное, я любила игры, которые связаны все-таки какой-то вот логикой, стратегией. Но мне это нравилось на самом деле. И, наверное, одна из моих самых игр любимых была это крестики-нолики. Не знаю, вот помните, да? Крестики-нолики.
0: Конечно, да-да-да.
2: И это даже игра не только в детстве, но и в моем уже более взрослом возрасте, когда я была студенткой. Эта игра даже однажды была очень такой интересный случай, когда мы с подругой на паре играли в крестики-нолики, и мы настолько увлеклись, уже исписали весь лист, мы настолько увлеклись, и я сижу и не понимаю, куда поставить ей крестик, чтобы, ну, выиграть. И тут такой палец преподавателя указывает. Мы поднимаем глаза и смотрим, над нами стоит педагог. То есть вот настолько эта игра нас увлекла, что мы даже не заметили. Поэтому, наверное, моя любимая игра это была крестики-нолики.
1: А больше игры нравятся какие? Подвижные или все-таки вот такие вот спокойно усидчивые, где вот все-таки нужно...
2: Сейчас уже усидчивые, но... Вообще, в принципе, когда я вот родила сына, у меня сына зовут Василий, и вот когда я Василия родила, ну, как все мамы в декрете, хотелось как-то разнообразить свои красочные будни, и я, если честно, устала от синего трактора там. Вот, и я думаю, ну, как-то вот надо его развивать, уже все-таки растет. И я даже начала заниматься развивающими пособиями, то есть я стала сама создавать развивающие
0: пособия.
2: Только
0: хотела спросить, а может быть, вы придумали?
2: Да, это были игры на липучках, он играл, и потом я стала делать такие круглые, знаете, фишки, мемори. Это когда ты, допустим, делаешь парные фишки, переворачиваешь, и он переворачивает, и должен угадать. И я сделала игру такую мемори в виде марок авто. В итоге он у меня к 5 годам знал все марки автомобилей.
1: Вот смотрите, не только моторику развивали, да, у
2: да.
1: сына,
2: еще
1: но еще и мышление, да, и память. Да. Друзья, мы прервемся на музыкальную паузу, поставим вам замечательные ваши песни, любимые, вернемся буквально через несколько минут, поэтому не уходите далеко от приемников, нас не теряйте, а лучше под музыку делайте утро.

0: Продолжается наше утро, и мы сегодня встретили нашу гостью, разговариваем о играх, настольные игры, во что они играли наше старшее поколение, во что играет сейчас современная молодежь. В общем, обо всем и подробно.
1: Да, сегодня у нас в гостях маркетолог, мама, человек, который все знает о настольных и подвижных играх, Татьяна Буквич. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро. Но мы выяснили уже, что Татьяна не только играли, они играют и с сыном, да, и с друзьями играют в игры, которые уже как бы готовые, да, вот они, а вы еще придумываете и сами на развитие моторики детского, да, то есть там памяти.
1: Вы продолжаете создавать эти игры?
2: Вот это было дело по молодости.
0: А сейчас уже все, мы отошли от этой темы.
2: Ну, да. Когда ребенок маленький был, я, да, делала эти развивающие пособия, делала эти игрушки, и как, собственно, я почему там, да, вот стала маркетологом, ну, невозможно усидеть на двух стульях, и просто я заметила, что мои развивающие пособия стали вызывать интерес у таких же мамочек. И я это стала, скажем так, продвигать в массы. У меня стали обращаться ко мне, заказывать. Но я выбрала все-таки маркетинг, потому что мне это больше нравится. Но если, скажем так, сейчас мне, допустим, сын подойдет, не знаю, ну, если он меня сейчас слышит, то пусть подойдет и скажет: мама, придумай мне какую-то игру. Я думаю, я запросто ему придумаю эту игру.
0: А вот как маркетолог, вы как-то используете свои вот профессии, своей деятельности тоже вот какие-то игровые, ну, допустим, морской бой, да, то есть на бумаге, это же, ну, гениально, да, вот были ли в вашей практике такие маркетинговые компании, да, построенные по принципу морского боя, когда, допустим, ты строишь там гипотезы по таким косвенным данным?
2: Конечно, безусловно. Здесь это, вот знаете, маркетолог – это вот тот самый игрок, которого не видно на поле, но который помогает выиграть, да, другим. А на самом деле все игры, любую какую-то игровую механику можно применить в бизнесе. Плюс в маркетинге очень классно, хорошо для бизнеса, когда действительно вводят какие-то квесты, какие-то именно вот эти игровые механики для вовлечения аудитории. Поэтому морской бой – это вообще, это базовый, наверное, минимум, который я рекомендую.
1: По стратегии, да.
2: Ну вот сейчас просто взять вот просто этот лист бумаги, начертить, мне кажется, не все даже вспомнят, как правильно, где будут цифры, где будут буквы, да, у нас. Сколько нужно кораблей расставить. И когда вот это вот ты начинаешь там, грубо говоря, там B1, B2 и так далее.
0: Стратегию хода дальнейшего ты же продумываешь.
2: Да, ты должен это продумать, прогадать. И на самом деле здесь в маркетинге точно так же. Ты когда выстраиваешь стратегию развития, ты должен предугадать, скажем так, следующий шаг, который сработает.
0: Татьяна, тогда получается, что любую игру возьми, любую абсолютно, да, и ее можно тоже вот где-то вот эту трансформировать ее в жизнь, то есть если разобрать ее детально, скажем, да, то в любом случае по этой игре, скажем, да, по ее правилам, то в жизни можно добиться успеха.
2: Я в этом не сомневаюсь, некоторые даже уверена.
0: Некоторые, наверное, так и делают на самом деле. Да. Но игр много, игр настольных много. Мне вот очень, немножко, с одной стороны, как-то грустно, да, что наша ребятня перестала выходить во двор играть, да. Вот это шумный, как бы, вот такой большой гурьбой, да, но иногда вот приходит там во двор к друзьям, приходишь, смотришь новые районы, где эх, а там гомон стоит, потому что там и баскетбол играет, волейбол играет, то есть в каких-то районах это присутствует, на самом деле.
2: Вы знаете, я недавно шла вот по Красной, и я увидела расчерчено вот это вот «Прыгали мы».
0: Классики.
2: Классики, да. Угу. И у меня настолько было внутреннее приятное ощущение, что это помнят еще. Ведь на самом деле это редко сейчас. Я играла в это.
1: А иногда взрослые проходят и раз,
2: да,
1: и начинают девочки
2: прыгать. Да.
0: Это, знаешь, есть мышечная память, есть она, и нет, никуда не денешься.
1: Еще эмоциональная память.
2: На велосипеде научишься ездить, ты потом никогда не забудешь.
0: Да. А взрослый, он, мне кажется, в душе все равно ребенок. Продолжим дальше наш разговор после того, как мы, собственно говоря, послушаем ваши любимые песни. Они всегда звучат в эфире радио
1: «Казак». Слушайте песни, а мы поиграем, кстати, да, потому что Татьяна принесла очень интересную игру.
0: Так что подключайтесь к нам в видеотрансляции в социальных сетях во ВКонтакте, радиостанции «Казак-ФМ» и на сайте kazak.fm.

0: Как же хорошо быть ребенком, а еще лучше, когда ты уже взрослый, но ты можешь почувствовать себя ребенком и поиграть. Сегодня мы разговариваем об играх подвижных, настольных, и у нас в гостях Татьяна Буквич, это маркетолог, мама, человек, который знает все о настолках, о подвижных играх. И вот мы за эфиром, да, разговаривали, взрослые игры, скажем так, да, игры, которые играют взрослые, тоже любят?
1: Ну, а почему бы и нет? И можно самим придумать. Вот мы вспомнили сейчас игру в слова, да, в города играли. Да. То есть можно придумать все, что угодно. На самом деле, главное, чтобы было желание. И, пожалуйста, время затрачено.
0: Как вы думаете, почему взрослые так боятся выглядеть, наверное, несерьезно играя? Ведь, по сути, лучшие идеи часто рождаются в моменте игры.
2: Ну, да, не зря вообще говорится, что игра – это наивысшая форма исследования. И на самом деле, действительно, во время игры человек, он раскрывается. Почему бояться? Ну, не знаю, наверное, больше сейчас это про другое. Бояться какого-то, может быть,
1: непонимания и бояться быть смешными, наверное.
2: Да,
1: особенно
2: да.
1: Бояться играть в интеллектуальные игры. Я вот точно это знаю.
2: А вдруг что-то там забуду. Вот я говорю, вот мы вспоминали, да, слова, и буквально вот на выходных у меня ребенок играл с дедушкой в слова.
1: Оказалось полезно для обоих,
2: для дедушки и для сына. И для дедушки это тоже было очень важно, на самом деле, потому что, казалось бы, там слово на «а», ну, как бы, ты впервые вспоминаешь там аптека, автобус,
1: автомобиль. Много, казалось бы, да, а оказывается, нет.
2: А когда уже ты назвал эти, ты потом начинаешь думать, а что еще? То есть, на самом деле, это полезно не только детям, но и взрослым, но и не надо забывать, что рядом с детьми, играя с ними, мы становимся тоже детьми. И это очень важно, на самом деле.
1: Но это и обмен энергии еще определенный, да? То есть, ну, нет, это здорово. Особенно вот я всегда говорю, слова играть, это прям мне очень нравится, потому что мы очень много, даже за одну секунду человек воспринимает звуков, слов много очень, да? И потом это все осаживается, так у нас садится, и ты такой, да, и что-то было, и нет. И периодически, вот я даже иногда рассказываю нашим радиослушателям, что по утрам просто едете на работу, есть время, там есть какой-то промежуток, да, там добираетесь куда-то, просто скажите, вот сейчас я буду перечислять все слова на букву «П».
2: Угу.
1: Вы знаете, сколько вы узнаете слов новых, которые вы знаете? Это будет удивительно просто. Вот тебе игра.
0: Татьяна, а вот как маркетолог для своих клиентов, да, какие игры вы рекомендуете? Ну, «Морской бой» мы уже узнали.
1: Да.
2: «Монополия».
0: «Морской бой», «Монополия».
2: «Домино».
0: «Домино». Угу.
2: «Домино». Объясню. «Монополия». Ну, это понятно. Все это знают. Действительно, «Монополия». Вот, Юрий, у меня сын ее любит.
1: Татьяна, вот просто давайте мы знаем, мое предложение такое сделать лучше так, что все-таки какие игры вы рекомендуете на развитие, скажем, да, там, вот в общем, в целом, допустим, игры там активные, там, на сообразительность, да, интеллектуальные.
2: Смотрите, вот если мы говорим именно для развития, то это, конечно, все-таки настольные игры, где действительно есть максимально, как будто бы, казалось бы, это просто, но там правила, которые действительно нужно знать,
1: mm-hmm.
2: и которые нельзя нарушать, и каждый шаг нужно продумывать.
1: Согласен, я с вами, но время летит у нас неимоверно быстро, да, вот так в разговорах играючи. Татьяна, вот что пожелаете нашим радиослушателям в столь вот этот утренний час?
2: Я пожелаю играть и помнить о том, что все мы были и родом из детства, и об этом себе периодически напоминаю.
1: Спасибо огромное, что встречали это утро вместе с нами на волнах радио «Казак FM». Ну что, Александра?
0: Спасибо
2: за встречу. Что позвали.
0: Ну а мы что, отправляемся в этот день, в этот вторник, и услышимся уже завтра в 7 утра. Алло, село. Александра Вольская, Андрей Зиттер. Будем с вами
1: просыпаться играючи. Придумаем какую-нибудь тему и обязательно будем ее
0: обсуждать. А сегодня поиграйте с вашими детьми и соберитесь с семьей.
1: Обязательно. Встретимся завтра.
0: Всем пока-пока.
3: Алло, село!
4: Привет, друзья! Это Виктор Дорин.

0: Спонсор часа – группа компаний «Юси».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наши.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи, когда громко слушают музыку, включают любимые песни соседей, чтобы они сильно не расстраивались. Это наши соседи знают пароль вашего Wi-Fi, но забывают день вашего рождения. Хотя это одно и то же число.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты что такой грустный?
1: Ай, да у меня на работе этот начальник работать заставляет.
0: Так ты ж сам на себя работаешь.
1: Ну да, вот самого себя заставлять и приходится. Грустно, понимаешь, Русланчик?
0: Тяжко тебе.
1: А то.

0: А что это твоя невестка, Леночка, такая худенькая?
1: Ха, Иванна, а где ты видела, чтоб на гадюках сало росло?
2: Что?

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Мужики, внимание, ща будет полезный совет. Значит, смотрите, если ваши глаза закрыли чьи-то мягкие ручки, в спину уперлась пышная грудь, а сзади послышалось «Угадай, кто?», в любом случае отвечайте «Серега, ты что ли?». Вот поверьте, так будет лучше. Ну, проверено.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут понять, какая ягода съедобная, а какая ядовитая, только на вкус. Это наши соседи привозят нам кабачки с дачи не потому, что мы их просили, а потому что мы их соседи. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты чем снег на участке чистишь? Лопатой или снегоуборочной машиной?
1: Я, Русланчик, пошел дальше. Чищу с сыном. Рекомендую. Качественно и, главное, незатратно, понимаешь?
0: Вот молодец.

0: Мой внук недавно достал пачку масла из холодильника, прочитал на упаковке 82%, вздохнул и сказал: «Еще не загрузилось».
1: Шутки, прибаутки. Хорошо-то как.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а почему звезды падают?
3: Ученые доказали, что падают вовсе не звезды, а метеоры.
0: А что это?
3: Это такие разные мелкие осколки от метеоритных тел, то есть кусочек кометы или астероида. Иногда они попадают в атмосферу нашей планеты, Земли. И вот тогда, когда метеор пролетает сквозь нашу атмосферу, мы замечаем яркий след, будто падает звезда. Физики объясняют это явление трением метеора о воздух, в результате чего выделяется тепло. Большинство метеоров совсем крошечные.
0: Как я? Малышки?
3: Намного меньше, как маленькие камушки. Но есть и огромные, весом в несколько тонн. Маленькие метеоры даже не долетают до Земли и сгорают в атмосфере, а большие падают на нашу планету. Ученые даже смогли подсчитать, что за один день на Землю опускаются тысячи метеоров. Представляешь?
0: А где они? Почему мы их не видим?
3: Дело в том, что наша планета покрыта большим количеством воды. Это реки, озера, моря и океаны. Туда в основном и приземляются кусочки комет и астероидов. Метеор, который упал на Землю, называется метеорит. А приземляются метеориты на нашу планету благодаря силе тяжести. Но это уже совсем другая история.
2: Папа знает. Когда душа

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Знаете, что я вам скажу? Я вот понял, кто такой идеальный муж. Угу. Идеальный муж – это тот, что все время вовремя приходит домой, покупает продукты, готовит еду, моет посуду, убирает квартиру, занимается с детьми. То есть вывод – идеальный муж – это жена.
0: В субботу и воскресенье с 12 в 18.00. Вареночки по вашим письмам на Казак ФМ. Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

А я хочу пригласить вас в программу «По заявкам», которая прямо сейчас начинается в прямом эфире на Казак-ФМ. Зовут меня Алексей Орлов. Это «Варенчики». 208-928-401-2020. Наши цифры. Набирайте их, дозванивайтесь, рассказывайте, кого и чем вы сегодня поздравляете. Ну и, конечно же, напомню, что к этим цифрам подключен наш Макс. Он для ваших сообщений. Пишите, поздравляйте, передавайте приветы. И давайте сделаем так, чтобы те, кто отмечает свой личный праздник сегодня, ну, как минимум, улыбнулись и порадовались вашим теплым поздравлениям. Ну, а я же хочу первое поздравление с огромной любовью от всей души, от всей команды «Казак-ФМ» отправить нашей коллеге, продюсеру радиостанции «Казак-ФМ» Оленьке Трегубовой. В семье Оли и Евгения сегодня большой праздник. Очаровательной дочурке Дашеньке исполнился первый год, и мы поздравляем с первым годиком. Кажется, как будто только вчера вы рассказывали нам про первую улыбку, а сегодня уже целый год пролетел, и столько всего случилось за это время. Для Дашеньки это целая эпоха открытий, а для вас, дорогие родители, это бесценное время, когда каждый день он действительно праздник. И мы очень рады, что можем хоть немного быть частью этой радости, видеть, как растет эта замечательная девочка. Даша настоящее солнышко, и мы от всей души желаем, чтобы она и дальше светила так же ярко, узнавала мир с любопытством и чувствовала, как сильно ее любят. Дорогие Женя, Оля, пусть впереди будет много счастливых дней, уютных вечеров, поводов гордиться своей дочуркой. Пусть Дашенька растет здоровой, веселой, такой же доброй. У вас пусть всегда будут силы, вдохновение на все родительские подвиги, и пусть они будут только в радость. Ну а мы всегда с радостью ждем Дарью Евгеньевну в гости на Казак-ФМ, ну и, конечно же, вас, да. Приходите почаще, радуйте нас своим вниманием. Ну и еще раз хочется самые теплые, добрые поздравления отправить вашей семье и, конечно же, нашей маленькой имениннице. Дашенька, с днем рождения!

0: Казак ФМ в эфире. Чистушка для казака от Аэлиты Араянс из Краснодара.
1: Гармонист, гармонист, весел парень и плечист. Он с утра в саду играет, огород кума копает.
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Салон «Штор» территория комфорта открыт с 9 до 19 каждый день. Выгодная цена. Пошив штор под ключ. Мы открываем грандиозную распродажу. Город Анапа. Протапова 88/2. С нами выгодно.
3: Фрезерные станки с ЧПУ для хобби и бизнеса. От 199 тысяч рублей. Собственное производство в Краснодаре. Большой выбор станков. Бесплатное обучение и пожизненная техническая поддержка. Компания Savings Name. Краснодар. Улица Московская, 5. 217-66-66.
2: Сеть стоматологии «Имплант Клиник» – широкий спектр услуг. Лечение, имплантация, протезирование, ортодонтия. «Имплант Клиник» – забота о вашей улыбке в одной клинике. Ждем вас по адресу. Улица 40 лет Победы, 97, строение 1.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Мареночки!
3: На Казак.ФМ. Друзья, не забывайте про нашу электронную почту. Удобнее писать туда, пожалуйста. Вареник@казак.фм. Главное, не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои приветственные слова. Также можно отправить сообщение при помощи нашего официального сайта. Все очень просто. Казак.ФМ. На главной странице есть специальная форма. Пользуйтесь. Звонок у нас из Полтавской. Валентина Ивановна, здравствуйте. Добрый день.
4: Здравствуйте, Алексей.
3: Слушаем вас.
4: Я очень рада, что к вам дозвонилась. Всего вам самого хорошего.
3: Спасибо.
4: Доброго. Большое. Спасибо вам, что вы радуете нас всеми своими хорошими передачами. Я уже в годах, у меня 10-й десяток, но я даже слушаю ваши сказки. Я очень рада, ложусь я так же спать, как все детки.
3: Благодарю вас.
4: Спасибо.
3: Спасибо.
4: Здоровья вам, здоровья и здоровья. А у меня такой повод. Вчера я не могла дозвониться. У меня внучка, она также педагог от Бога. Она работает в школе, преподает химию и кружок по химии. Она сама... Ой, извините, я волнуюсь. Она сама педагог года. Очень внимательная, хорошая девушка. А сегодня у них праздник с мужем. 8 лет совместной жизни. Я их поздравляю. Желаю им всего самого-самого доброго. Мы любим все эту семью. Внимательную, общительную. Будьте такими. Дальше и дальше и дальше. Продолжайте, чтобы вы не один раз еще встретили 8-летний свой. Спасибо.
3: Дорогая
4: спасибо.
3: Валентина Ивановна, как спасибо. Зовут? Давайте по именам. Как зовут?
4: По именам. Извините,
3: юбиляров,
4: пожалуйста.
3: Да.
4: Значит, Катя и Дима.
3: Вот. Познакомились. Ну, во-первых, я хочу вам сделать комплимент. 10-й десяток, да, вы сказали? Ну, никогда бы по голосу не подумал. Дай вам Бог долголетия, такого же озорного, молодого голоса и всего самого доброго. Вот прям теплый, большой мой привет. Ну и, конечно же, поздравляем с жестяной свадьбой, с наступившим Днем Учителя. Самые теплые поздравления от радиостанции «Казак.ФМ». И горько, и с праздником вам, наши дорогие.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Звонок у нас раздался из Майкопа. Сергей, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Да, хотел поздравить одноклассника с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, всего самого наилучшего. И песню хотел послушать. Розенбаум, одноклассник.
1: Да, хорошо. Как зовут именинника?
2: Имя Саша.
1: Саша, да, Александр?
2: Да, да.
1: Александр, принимайте поздравления и от коллектива нашей радиостанции. Успехов вам, всего самого доброго. И Александр Яковлевич Розенбаум в нашем эфире для вас. Когда

0: заявки на Казак FM.
1: Это дневная программа по заявкам. Я приветствую всех, кто настроен на нашу волну. Присоединяйтесь. 8-928-401-2020. Набирайте эти цифры, дозванивайтесь. И к этим цифрам подключен Макс. Он для ваших сообщений. Я напомню, что песни в нашем эфире заказывают только до

0: звонившиеся. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Ну и я приветствую Псибай. Оттуда раздался следующий звонок в нашей студии. Наталья Степановна, здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день. Самые сердечные, самые искренние и теплые поздравления шлю учительскому сообществу России, Кубани и родного Ростовского района. У нас в поселке хочу в первую очередь поздравить мою школьную учительницу английского языка Галину Васильевну Антоненко, мою куму, одноклассницу, тетку и подружку, которая 50 лет проработала в гимназии номер 4 нашей поселковой и продолжает сеять разумное, доброе, вечное, учить детей русскому языку и литературе. Это Наталья Васильевна Денева. И первый год в статусе учителя начальных классов отмечает моя внучка Виктория Евдокимова. Желаю им здоровья и мира. А вчера, 5 октября, в актовом зале Мостовского ДК вручали грамоты федерального и краевого значения учителям и воспитателям нашего района. Хочу похвастаться, я награждена почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации.
0: Здорово, поздравляю.
1: А дочь моя, воспитатель детского сада «Малышок» Марина Станиславовна Ярошевич, благодарственным письмом Министерства образования Краснодарского края. Шлю поздравления моим коллегам из детского сада «Теремок» с прошедшим праздником и всем коллегам из 24 детских садов Мостовского района. Девочки, знаете, вы лучшие. И прошу передать им песню учителям.
0: Да, обязательно. Анастасия Малькова-Макеева появится именно с этой песней, дорогие наши. Еще раз поздравляем от всей души. Знаете, что приятно? Вот с прошлой недели мы уже начали чествовать наших педагогов, учителей. И сегодня мы это продолжаем с большим удовольствием. И это приятно. Вот так и должно быть. Дорогие учителя, с праздником вас поздравляем. Уважаемая передача «Варенчики» и Зармавира Коваленко, Татьяна Георгиевна и Анастасия Романовна пишут, точнее, хотят сегодня поздравить с Днем Учителя свою маму и дочь Коваленко Оксану Викторовну. Мамочка, от всего сердца поздравляем тебя с профессиональным праздником, Днем Учителя. Твоя работа требует огромной выдержки, душевной щедрости и полной самоотдачи, с чем ты блестяще справляешься. Мы хотим пожелать, чтобы твои усилия всегда получали заслуженное признание, а за плечами ощущалась надежная опора родных людей. Пусть впереди тебя ждут только светлые перспективы и новые возможности. Желаем, чтобы воспитанники радовали своими успехами, коллектив был дружным, а каждый следующий год в школе приносил яркие и запоминающиеся события. Оставайся такой же доброй, открытой и любящей. Будь счастлива и благополучна. С праздником еще раз, дорогие учителя. Этот музыкальный привет для вас.

0: Казак ФМ.
1: Станислав Владимировский у нас на связи. Любовь Александровна, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, любимая программа, уважаемые ведущие. Сегодня 6 октября. Хочу поздравить от всей души и сердца, поздравить своего сыночка с днем рождения, Рутина Владимира Александровича, который находится в СВО 2 года. Милый мой сыночек, мы все тебя очень любим. Ждем, обнимаем, целуем, мой родной сынок. Ты знаешь, я горжусь тобою. Мой бесценный сын. Желаем тебе здоровья, быстрейшего мира на земле. И к поздравлению присоединяются дети, все наши родные и близкие. Храни тебя Господь, мой сынок.
1: Да, об этом и Александр Малинин. Дорогая Любовь Александровна, вас, как маму, я хочу отдельно поприветствовать. Вы главный ангел-хранитель Владимира. Вам, Владимир, успехов, всего самого доброго, скорейшего возвращения. Берегите себя. Ну и, конечно же, музыкальный подарок уже в нашем эфире. 8-928-401-2020. Набирайте, дозванивайтесь.

0: 3000 спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: На Казак-ФМ. Это дневная программа по заявкам. Мы продолжаем. 8-928-401-2020. На всякий случай напомню наши цифры. К ним же подключен Макс. Город-герой Новороссийск. У нас на связи Клавдия. Здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте. Добрый день. Хочу поздравить с днем учителя свою дочь, подруга Веру Николаевну. Пожелать ей здоровья, успехов в нелегком труде. Ну, всех благ, мирного неба. И песенку.
1: Да, обязательно. Детство по вашей просьбе появится в исполнении Юрия Шатунова. Вера Николаевна, поздравляем вас с профессиональным праздником. Так, друзья, ну, вижу, да, ваши сообщения летят. Помимо Макса у нас, напомню, есть электронная почта, она тоже для ваших сообщений. Вареник@казак.фм. Чуть позже к ним перейду обязательно.

0: Шутки на Казак FM.
1: Так, друзья, сейчас хочу уделить время только вашим сообщениям. Небольшая пауза в звонках. Вот несколько из них, да, наверное, все, если успею, прочитаю. Добрый день, Казак FM. Через любимую именинником передачу хотим поздравить нашего папу и дедушку Балан Ивана Анатольевича из станиц Вышестеблиевской с юбилеем. Сегодня ему исполнилось 70 лет. 70 лет это вовсе немного. В 70 счастье стоит у порога. Это хорошие цифры удачи. Это ведь знания, опыт в передачу. Мы пожелаем быть бодрым, здоровым и удивляться открытием новым. Быть на волне позитива и силы. Жить в удовольствие, в праздник красивый. От семьи Логачевых из Краснодара. Надара, это сообщение прилетело. Иван Анатольевич, принимайте поздравления от коллектива вашей любимой радиостанции. Красивая дата. Дай вам Бог всего самого хорошего. И, конечно же, пусть еще много-много юбилейных дат будет в вашей жизни. Всего самого хорошего. Добрый день. Здравствуй, наше любимое радио. Передаю привет всем, кто трудится в Дондуковском саду, особенно малой бригаде. Это у нас Алена написала. Привет вам. Большой. А я поздравляю страховщиков России и Кубани с профессиональным праздником. Без вас и вашей работы было бы все гораздо грустнее. Здоровья всем и руководителям, и рядовым работникам. Держитесь, поддерживайте, процветайте. Елена, Владивосток. Елена, с удовольствием подхвачу ваше поздравление. Да, сегодня наши уважаемые страховщики отмечают профессиональный праздник. Ну, так и называется День российского страховщика. Все достаточно просто. Так, Александр пишет, что услышал песню в эфире радиостанции «Казак FM». Привет из Волгограда. Александр, но песня называется «Гуляю я». Да, она частенько звучит в нашем эфире. Здравствуй, дорогой наш казачок. Любимая наша передача «Варенички». От всей души поздравляю моего внука Карташова Влада с днем рождения. 13 лет – это уже шаг во взрослую жизнь. Желаю здоровья, счастья, побед, исполнения желаний от бабули Коли, мамы Ирины, папы Коли и от крестного Евгения, а также от младшей сестренки Миланы из Новороссийска. Приветствуем, конечно же, Влада и от коллектива нашей радиостанции. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Сегодня 13 лет назад я родила первого сына Верташова Владислава Станиславовича. Хочу поздравить сына своим стихом. «Мой яркий, мой светлый, мой сладкий, ты учишь людей быть добрей. Мой милый, ранимый и чуткий, ты хочешь, чтоб мир был светлее. В тебе столько силы, я верю в тебя. Не опускай руки, мы все за тебя. Твоя мама очень красива». Да, Влад, Владислав, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя опускать руки. Тем более с такой поддержкой ваших родных и близких, которые вас очень-очень любят. Ну и наши слова поддержки и всего самого доброго желаем от коллектива радиостанции. Давайте чего-нибудь веселенького и зажигательного для наших именинников поставим. Ну, а да, еще один звонок успею принять.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Ну и финальный звонок у нас раздался из Новочербиновской. Татьяна, здравствуйте, добрый день вам.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Я сегодня хочу поздравить брата родного. 68 лет ему. В Старошербиновку пусть летит поздравление. Тебя поздравить очень рады. И восхищением говорим. С тобой встречи как награда. Мы все тебя боготворим. Живи на свете долгий век. Родной любимый человек. Живи без грусти, не болей. Душой и сердцем не старей. Живи счастливо и тепло, чтобы спокойно и тепло. Поздравляете сестра Татьяна, Наталья, Вось и Натенко. Это все семьями.
1: Да а зовут-то сейчас... как? Зовут именинника.
2: А именинника Вось Иван Васильевич.
1: Иван Васильевич, принимайте поздравления от коллектива нашей радиостанции. Всего вам самого доброго и здоровья крепкого, и всех благ, и хорошего настроения, что немаловажно. Меня зовут Алексей Орлов. До завтра прощаюсь. Вечерние варенички вновь вернутся в эфир, но уже в 20 часов. Будьте с нами, пока.
3: Выйду ночью в поле с конем.

0: женщина у психотерапевта. «Доктор, мне кажется, мой муж мне изменяет. Представляете, по понедельникам он исчезает, возвращается веселый, довольный, глаза горят, а через день опять начинает брюзжать и теряет ко всему интерес». Психотерапевт: «Ха-ха-ха, так это он ко мне ходит».
1: Шутки, прибаутки.
2: Казак FM. Голос твоего дома.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Баян — это русский народный музыкальный инструмент. Ему более 100 лет. Своим появлением он обязан мастеру Петру Стерлигову, который изучал гармони, детально разбирал их строение, экспериментировал. В 1907 году Петр Стерлигов получил заказ от музыканта Якова Орландского-Титаренко. Для него мастер создал совершенно новый инструмент на основе гармони. Ранее таких не было. Справа располагалась четырехрядная клавиатура, систему которой Стерлигов придумал сам, а на левой — аккорды и басы. Мастер назвал свое детище «Баяном», чествуя легендарного певца-сказителя Древней Руси Баяна. Этот музыкальный инструмент очень быстро стал популярным, ведь на нем можно исполнить любую мелодию — народную, классику, вальс, танго. Во время Великой Отечественной войны баян звучал в землянках, на привалах и на полях сражений. И сегодня баян любим народом. Его можно встретить и на большой сцене, и в зале станичного ДК. Редкая свадьба, юбилей, особенно в сельской местности, обходится без этого инструмента. Развернет меха баянист и запоет свою песню о любви ли, о печали, о разлуке или встрече, о том, что было и чему не миновать. А потом на шутки-прибаутки перейдет. Пляс заставит пуститься, утерев слезы. Никому не усидеть и на месте не устоять, когда звучит баян. Душа русского народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приходит отец с работы, и в дверях его встречает радостный ребенок.
2: Пап, папа, папонька, папочка, папуля, ты мне что-нибудь купил?
1: Нет, сынок, сегодня я тебе ничего не купил.
3: Малыш поворачивается, уходит и холодно бросает маме: иди встречать, там твой муж приехал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

добрые соседи. Грузин 6 дней в неделю трудится в поте лица своего, чтобы прокутить все в день 7-й, ибо все золото мира не стоит настоящей мужской дружбы. Так говорят о себе наши соседи грузины, и, похоже, они не лукавят. Каждый 4-й представитель этого народа живет именно в России. И если вашим соседом является грузин, то вы наверняка знаете, что все стереотипы и легенды об этом народе – чистейшая правда. Грузинские мужчины действительно любят носить огромные кепки-аэродромы. Они на самом деле знают сотни затейливых тостов, и для дорогого гостя они будут готовы снять последнюю рубашку. Вообще, грузинское гостеприимство – это, пожалуй, фундамент национального характера. Гость. Посланник Бога, уверены грузины. Говорят, такая уверенность родилась в древности, с тех пор, когда боги и ангелы любили разгуливать по земле неузнаваемыми. И кто знает, может быть, кто-то из небесных жителей и покровителей заглянул к вам на огонек, а потому принять гостя необходимо, ведь за гостеприимство обязательно когда-нибудь воздастся. Еще одна замечательная черта национального характера – семейственность. Интересы семьи для грузина превыше всего, со всеми вытекающими последствиями. Если вы когда-нибудь попадете на грузинское застолье, то вам навсегда запомнится добродушный прием, неповторимый вкус национальных блюд, великолепный аромат изысканных вин, тосты, озаренные светом мудрости и искренности. Когда в дом грузина приходит гость, хозяин не сидит с ним один, а зовет к себе еще друзей и соседей, чтобы создать для гостя теплую и веселую обстановку. Грузинский стол похож на грузинскую песню. И действительно, национальность грузинского блюда можно определить без особых усилий. Пожалуй, главное – это огромное внимание к различным приправам и соусам. Их готовят из сырой зелени, из различных пряностей, грецкие орехи, сок граната, алыча, винный уксус, лук, чеснок придают неповторимый аромат и энергетику блюдам грузинской кухни. Попробовав, невозможно не полюбить хрустящий грузинский хлеб, острые сыры и соусы. Даже названия блюд звучат как музыка. Сациви, чахахбили, лобио, сацибелли, сулугуни. Грузины умеют накормить, напоить и спать уложить. Грузин никогда не позволит перебравшему за столом гостю покинуть дом, не протрезвев, или сделают все, чтобы обеспечить безопасную доставку к месту назначения. И запомните один нюанс. Гость хоть и считается священным и неприкосновенным, но злоупотреблять этим не стоит. Гость нужен человеку как воздух, но и воздух нужно и вдохнуть, и выдохнуть.

Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут специально отдать своего ребенка учиться на фортепиано, чтобы отомстить соседям сверху. Это наши соседи по названию Wi-Fi знают, из какой квартиры идет сигнал. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Русланчик, ты помнишь вот самый ужасный день в своей жизни?
1: Конечно, это когда соседскому ребенку на день рождения подарили барабанную установку.

Девочки, ну так трудно показать себя с лучшей стороны, когда у тебя одна сторона лучше другой.

Я сегодня не пьян, просто чуточку весел. Я смеялся до слез, хоть на сердце метель. На душе моей лед, на душе моей осень, и бессонная ночь постелила постель.

0: А ви бачили, що це?
1: У прохожих мы спросили, что на Кубани называли «барвинком». Вот такие ответы мы получили.
0: Ты бач, як оно!
2: Ну, это такие цветочки. Вот они вьющие, вот в песне поют.
3: Барвинок – это базар какой-нибудь.
4: Это когда на свадьбе проходит свадьба, и мы жениху на фуражку прицепливаем цветок.
5: Барвинок – это тип людей таких, крученый, быстрый, хваткий.
6: Барвинок – полевой цветок, которого венки плели.
1: Действительно, барвинок – это цветок. Его используют как в медицине, так и в быту. Он также применяется в свадебном обряде. Вьющиеся растения с голубоватыми цветками отличаются удивительной прочностью и живучестью. Поэтому барвинки

0: Жить там было очень просто и легко.
1: На Казак ФМ анекдот от Трегубыча.
2: Вот говорят, раньше фильмы заставляли задуматься, а нынешние нет. Так вот, это неправда. Я вот, посмотрев современный фильм, всегда задумываюсь. Вот нафига я его посмотрел?
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак ФМ.

0: Здравствуйте, земляки!
1: Мы ансамбль «Криница».
0: Слушайте наши песни на Казак FM.
2: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

0: Согласитесь, девочки, слово «распродажа» – это страшная сила. Именно она дает нам возможность купить платье на пару размеров меньше или туфли на пару размеров больше.
1: Шутки, прибаутки –

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Собрался мужик на охоту идти. Ну и сын его говорит: возьми меня с собой, возьми меня с собой. Он говорит: да ты ж молодой, ничего не знаешь на охоте. Ну ничего, я же должен когда-то учиться. Ладно, сказал батя, взял его с собой. Только говорит так: иди сзади меня метрах в пяти и контролируй процесс. Ну, прикрывай меня, если что. Шли, шли, шли, и вдруг видит он медведь. Причем сразу, резко, буквально в метре от мужика. А мужик понимает, что ружье-то у сына. И он начинает сыну тихонько говорить: иди сюда. А в ответ ничего не происходит. Он еще чуть громче: иди сюда. Опять тишина. Он сыну еще громче говорит: иди сюда. И тут прямо над ухом голос сына: батя, а нахрена ты его зовешь?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Какой мост построишь, по такому и перейдешь, гласит мудрая даргинская поговорка. Даргинцы – это один из народов Дагестана. Родина их – самый центр этой Кавказской республики. По официальной статистике, в России их больше 350 тысяч. А вот в Краснодарском крае всего 860 представителей этой нации. О значении их самоназвания много лет спорят ученые. По одной из версий, Дарго или Даргва – это территориальное объединение группы соседних газиев, борцов за веру, стекавшихся в Дербент со всех концов исламского мира. По другой, этноним даргинцы происходит от слова «дарг» – внутренность и противоположность внешнему. Предки даргинцев гордились тем, что они живут внутри Дагестана, и этим отличаются от жителей внешних, то есть пограничных земель. Есть и третья версия. Дескать, Дарго – это производное от слова «дугри» – термина тюркского происхождения и означает «справедливый, прямой и ровный». И она отчасти верна, ведь характер даргинцев именно такой. За всю историю их жизни рядом с другими народами многонационального Дагестана у даргинцев не было ни единого конфликта с ближайшими соседями. Узнать даргинцев в своем соседе можно по внешности. На первый взгляд они похожи на представителей любого кавказского этноса. Но есть нюансы. У даргинцев более светлая кожа и широкие массивные лица. Мужчины этого народа статные и высокие. Полных даргинцев как среди мужчин, так и среди женщин не бывает. А все потому, что у них не принято много есть. Сдержанность в еде – одна из национальных традиций. Питаются даргинцы просто. Основа их кухни – это то, что дают людям горы. Баранина и говядина, птица, молочные продукты, мука да зелень. Но несмотря на ограниченность продуктов, в торжественный день столы, приготовленные для гостей, ломятся от угощений. Одно из самых вкусных – пирог чуду. Его готовят все кавказские хозяйки, но даргинский чуду отличается от всех остальных. Во-первых, он не плоский, а высокий. И не жарится на сухой сковороде, а выпекается. Самая вкусная начинка для чуду – мелко нарезанное мясо с картошкой, луком и базиликом. Тесто готовят дрожжевое, не очень плотное. Дважды дают ему подойти. Одну часть тонко раскатывают и раскладывают на форме так, чтобы чуть свисали края. В центр кладут начинку. Ее накрывают вторым пластом теста меньшего диаметра. Края соединяют, плотно защипывают косичкой, а в центре делают небольшое отверстие, чтобы пар выходил. Сверху пирог смазывают сметаной и ставят в духовку минут на 20. Готовый чуду кладут на доску или тарелку. Щедро смазывают сливочным маслом, накрывают полотенцем и только через 15 минут подают на стол.
0: Добрые соседи.
2: Когда душа

Зак ФМ. Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи при покупке нового смартфона тщательно выбирают его цвет, чтобы потом надеть на него чехол другого цвета. Это наши соседи ходят в легких куртках до середины декабря, а в теплых трениках до мая. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: ау.
0: Займи до зарплаты.
1: А когда у тебя зарплата, Русланчик?
0: А это при чем здесь? Я до твоей зарплаты занимаю, а потом как получишь, еще займу.
1: Ох, какой ты!
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак ФМ.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак ФМ.
4: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие, я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, у меня живот замурчал.
3: Ты, наверное, хотела сказать, что он заурчал? Звуки, которые издает наш живот, имеют свое научное название – барбаригмы.
0: Чего? Барбаригмы? А почему он урчит?
3: Барбаригмы. А урчит, потому что мышцы желудка и кишечника периодически сокращаются, чтобы пища постоянно перемешивалась. К тому же есть продукты, которые провоцируют газообразование и бурление внутри. Это сырая капуста, фасоль, горох и вообще все бобовые, а также грибы. Стресс также бывает причиной барбаригмов или кишечной инфекции.
0: Когда злые бактерии появляются?
3: Да, можно и так сказать. Бактерии и вирусы. Но чаще всего живот у нас урчит просто от голода. Когда пищи в желудке нет, его содержимое, а это желудочный сок, желудочные газы и воздух, движется внутри, создавая этот урчащий звук. Когда еда появляется, она делает этот звук неслышным.
0: Поняла! Это животик так есть просит!
3: Верно! В большинстве случаев такие звуки являются признаком голода и указывают на то, что пора бы уже поторопиться с обедом, ну или хотя бы просто перекусить.
0: Конфетки?
3: И конфеты тоже, но сначала суп.
0: Пап, а котики тоже желудком урчат?
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Папа, папа, скажи, пожалуйста, а как разговаривает змея?
2: Папа в этот момент медленно переводит взгляд на тещу и спрашивает: «Ну, Любовь Сергеевна, что мы молчим? Ребенок-то интересуется».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.
3: Всем привет! Меня зовут Александр Моздок. Слушайте мои авторские песни на самом лучшем радио Казак ФМ и заряжайтесь положительными эмоциями.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи лучше всего делают с детьми домашнее задание по физкультуре. Это наши соседи, вместо того, чтобы делать утром зарядку, ищут зарядку для телефона. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А ты лотереи покупаешь?
1: Не, Русланчик, жена запрещает. Говорит, что я уже главный приз своей жизни выиграл, свою жену. Вот больше участвовать в розыгрышах бесполезно.
0: Хорошо, что я ее не выиграл.
1: Ну ладно тебе, она у меня женщина хорошая.

устал слышать слова «нельзя». И устал слышать слова «не надо». Говорит, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят сегодня.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья, люба земляки!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи не ходят в бассейн, потому что там грязно, но беззаботно купаются в пруду. Это наши соседи так часто кладут деньги под матрас, что тот научился начислять процент. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А что, по твоему мнению, более обидно? Когда сын похож больше на жену, чем на тебя? Или когда дочь одно лицо с женой?
1: Ой, обидно, когда у детей характер один в один, как у тещи. А остальное все терпимо, Русланчик.
0: Ну и на соседа главное, чтоб похож не был.
1: А это точно.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио «Казак».

0: встретились две подруги.
1: Нинка, ты так изменилась! Ты так потолстела!
0: Это я еще похудела. Ты меня месяц назад не видела. Была как ты.
2: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а правда наш Федька похож на капибару?
3: Ну, есть немного.
0: А почему люди чем-то похожи на животных?
3: Потому что все мы произошли от общего предка. Никого не удивляет, что дети похожи на родителей. Ведь родители передали им свою наследственную информацию, только перемешанную и видоизмененную. Родители передают одну и ту же наследственную информацию всем детям. Но у разных детей она перемешивается и изменяется по-разному. Поэтому братья и сестры похожи друг на друга, но все-таки отличаются. Изменения наследственной информации накапливаются со временем, поэтому внуки уже меньше похожи на дедушек и бабушек, а двоюродные братья и сестры друг на друга. Но все равно они остаются похожими. То же самое с людьми и животными. Когда-то сотни миллионов лет назад существовал общий предок человека и животных. Кто-то из его потомков стал рыбами, кто-то кошками, кто-то птицами, а кто-то людьми. За это время между ними накопились очень большие отличия, но и общее осталось. Например, у человека и его ближайших родственников, шимпанзе, общих генов почти 99%. С другими животными общего у нас поменьше, но это все равно всегда будет больше половины, потому что даже от банана наш геном отличается всего на 50%. Поэтому ничего удивительного, что животные похожи на человека. И человек на животных.
0: Не хочу быть похожим на банан. Хочу на кошечку. А ты, папочка, на доброго медведя похож.
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Стоит мужик на остановке, ну, с работы домой едет. И мимо него в этот момент пробегает какой-то другой мужичок. Подбегает к нему, щелкает его по носу и говорит: «Дурачок!» И побежал дальше. Мужик думает: «Тю, странно, какая-то ерундятина непонятная». На следующий день ситуация повторяется. Он себе стоит, пробегает мимо мужичок, щелкает его по носу и говорит: «Дурачок!» И побежал дальше. Мужик думает: «Да что такое-то? Непонятность какая-то». И весь день ходит, думает об этой ситуации. Что это за история? Жена говорит: «Ты что такой задумчивый?» Он говорит: «Да ты представляешь, стою на остановке, подбегает какой-то мужик, по носу меня щелкнул, говорит: «Дурачок!» и побежал. Жена говорит: «Тю, странный какой-то, действительно. Что это за история?» «Да ты забей, говорит, не

0: Бери в голову, ничего страшного. На следующий день мужичок опять стоит на остановке, мимо пробегает этот самый, щелкивает его по носу и говорит: «И я беда».
1: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: почему не зовешь?
1: Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
2: Дойра — это традиционный музыкальный инструмент узбекского народа. Он похож на бубен. Каркас делают из древесины абрикоса и ореха. Внешняя сторона покрыта дубленой кожей. Внутри — металлические кольца. Исполнитель одной рукой держит обруч, а другой бьет по коже, одновременно встряхивает дойру, чтобы кольца пели. В руках виртуоза инструмент может производить и нежные звуки, напоминающие шелест ветра, и громкий барабанный бой, как весенний гром. Когда появилась дойра, сказать сложно. На памятниках II века до нашей эры, найденных в Средней Азии, есть изображение круглых женщин с бубнами в руках. Возможно, это и есть прародители. Очень долгое время на узбекской дойре играли только женщины и только на свадьбах. Причем сами же они инструмент себе и создавали. Мужчины думали-думали и тоже взялись за дойру, только сделали ее по размеру меньше и тяжелее. На вечерах, даже если и нет инструмента, девочки и девушки берут в руки металлический поднос, начинают бить по нему, создавая мелодию для танцев. Любовь к музыке дойры узбеков в крови, ведь она — душа этого народа.

Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».

0: Эх, братцы!
1: Приветствую всех на волнах Казак FM. Меня зовут Кириллов Михаил. Хочется поделиться с вами русскими песнями и хорошим настроением. Слушайте Казак FM.

0: Казак ФМ.
1: Казак ФМ.
2: Здравствуйте, земляки.
3: Мы ансамбль «Криница».
2: Слушайте наши песни на Казак.

Добрый вечер, я Виктория Никитюк, приветствую вас в вечернем выпуске «Вареничков» на радио «Казак-ФМ». Мы в прямом эфире, плюс 7-928-401-2020. Звоните и пишите в МАКС. Плюс 7-928-401-2020. Если удобно, пишите на электронный адрес вареник@казак.фм. Милости просим в наши варенички. Обязательно перекликнемся, поздравим именинников, поговорим о сегодня. Ну, день достаточно теплый был в Краснодаре, может быть, не такой, как сейчас пообещали вам в новостях на завтра, на среду, но думаю, что все равно был приятный денек, потому что солнце светило в Краснодаре, улыбалось нам, подмигивало весь день. Ну, в общем, с таким настроением начинаю наш эфир и хочу начать с поздравления для Ярославы Зуи. С 17-летием, Ярослава, тебя, милый наш ребенок Казак ФМ, а Ярослава, дочка нашей Олечки Зуи, редактора новостей, она умница, красавица, с чувством юмора. Ярослава, тебя, замечательную девушку, поздравляют папа, мама, дедушка и бабушки с такой прекрасной датой, семнашка, прекрасно, все впереди, все планы, все мечты пусть сбудутся, и, конечно же, наверное, вторая твоя семья, мы, радио Казак ФМ, весь наш коллектив от души поздравляет тебя, Ярослава, с твоим днем. Знаете, меня всегда просто умиляют наши дети, я называю их радиодети, те, которые растут, ну, а все они, каждый из нас приводит на работу ребенка, ну, так получается, да? Мы работаем, а они растут вместе с нами, и мы видим, как они меняются, иногда говорим, ох, ты же была такая, показываем, да, по коленкам, а теперь вот ты такая красивая девушка. И всегда очень тепло в нашем коллективе, в кабинете, и в кабинете, конечно, тоже, в нашем коллективе встречаем каждого ребенка, кто заходит к родителю, работающему на радиостанцию, по делам или посидеть, подождать маму-папу. Поэтому, Ярослава, вот такие слова сказала, ты тоже выросла на наших глазах, такая красавица, такая умница. Хочется пожелать, чтобы у тебя всегда было прекрасное настроение, счастья тебе, любви, мирных, радостных событий. Пусть жизнь будет яркой, увлекательной, пусть она будет наполнена смыслом. А ты оставайся всегда такой же милой, красивой, умной, жизнерадостной. Стремись к своим мечтам и верь в себя. Пусть каждый день твой будет наполнен только добром и самыми приятными минутками. Поздравляем тебя, Ярочка!

0: Частушка для казака от Нины Головко из Белореченска.
1: Я люблю свою станицу, здесь такой простой народ. Очень им хочу гордиться, пусть в частушках он живет.
0: Реклама на Казак FM.
2: Бархатный сезон в Термаленде – это

0: Казак. Ждем вас по адресу: Краснодар, улица Крылатая, 2. Озмол. Предложение не суммируется с другими акциями. 0+.
1: Акция на удаление новообразований в клинике Родинка. Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
2: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: Казак ФМ.
1: Друзья, продолжая программу «Варенички», напомню, что вот только мы отметили накануне День учителя. Поздравлять учителей вы не перестаете, это очень радостно. Звоните плюс 7-928-401-2020, звоните, пишите в Макс. Доброго вечера и прекрасного настроения. Еще раз от души желает вам программа «Варенички» на радио «Казак ФМ». Хутор Пятихатский, на связи Ярослав. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хочу поздравить всех учителей с Днем Учителя. Им крепкого здоровья, счастья, любви и всего хорошего. Еще раз с праздником.
1: Хорошо, поздравляем вместе с вами. Знаете, я удивлена, что в эти дни не звучало. Но, во всяком случае, в моих выпусках программы песня Лены Василек «Одноклассники». Всем школьникам, всем учителям давайте посвятим сегодня этот хит от Лены Василек и пожелаем счастья, успехов и побольше радости. Потому что из маленьких радостей состоит наша большая, я уверена, счастливая жизнь.

0: Казак ФМ.
1: Друзья, продолжая варенички, в начале программы уже по традиции часто повторяю наш телефон, наш Макс, +7 928 401 2020. Не покидайте нас, пишите ваши сообщения, рассказывайте, как настроение, как ваша погодка, где вы нас слушаете, рассказываете, и, конечно же, перекличка «Включайся». От всей души поздравляем с днем рождения нашу дорогую и любимую мамочку, бабушку Татьяну Алексеевну Юрченко из Каневской. Дорогая, спасибо тебе за то, что ты всегда рядом. Пусть жизнь дарит тебе только добро, крепкого здоровья, долгих лет жизни. Любим тебя, наша родная, твои дети и внуки. Татьяна Алексеевна, поймали поздравления в вашу честь? Дорогая, родная наша мамочка, бабушка и прабабушка, от всего сердца поздравляем тебя с замечательным событием. Лидия Петровна Бычкова, для вас эти поздравления. Ты наше самое большое сокровище, удивительный, мудрый и бесконечно любимый нами человек, который объединяет всю нашу большую дружную семью. Спасибо тебе за твои золотые руки, за тепло и уют, которые ты создаешь, за нежность, заботу и те мудрые советы, что ты даришь нам с самого детства. Ты прошла большой путь, и сегодня мы счастливы видеть рядом с собой такую сильную, красивую, заботливую маму, добрую бабушку и замечательную прабабушку. Крепкого-крепкого тебе здоровья. Желаем бодрости духа и душевного спокойствия. Пусть каждый день начинается с хороших новостей, приносит радость, улыбки детей, внуков и правнуков. А в доме царят гармония, любовь и звонкий смех. Живи долго, береги себя и знай, как сильно все мы тебя любим. Далее еще почитаем сообщение. Есть звонок. Людмила из Тбилиска. Я вас приветствую. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Слушай.
2: Я хочу поздравить Хандокову Фатиму, Саула Ходза, Садиеи, праздником учителя и наградой свыше наградой учителя. Угу. И песню заказать. Пожелать ей здоровья.
1: Да-да.
2: Всего, чего она хочет.
1: Вы знаете, я присоединяюсь, знаю, что награждена, да, признана лучшим учителем. Это замечательно, дальнейших успехов. И почему-то подумала, что нужно послушать прямо сейчас, подарить вам песню Азамата Биштова «Голубка» для вас.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Зову всех в перекличку +7 928 401 20 20. Пишите в Макс и дозванивайтесь +7 928 401 20 20. Как ваше настроение? Мне очень интересно. Сергей из Белой Глины пишет: мы выпускники 1985 года, 10 А. Поздравляем своего классного руководителя Наталию Павловну Слюнину с Днем Учителя. Наталья Павловна, помнят и любят. Добрый вечер. Сердечно поздравляем с днем рождения Ольгу Анатольевну Щербакову из станицы Петропавловская. Удивительного человека, тихую, спокойную, отзывчивую и очень добродушную. Хотим пожелать простого женского счастья, поддержки близких, любви на сердце и гармонии в душе. Ваш 9-й В. Ой, ну как прекрасно, как приятно все это читать, дорогие ученики. Хочу, ученики всех лет. Хочу передать всем, кто сейчас на любимой радиоволне, всего самого наилучшего пожелать. Главное, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Валентина написала из Мингрельской. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Жене Соломонову. Очень люблю. Едем сейчас из Ессентуков. Спасибо за чудесный отдых, мой дорогой. С тобой поеду на край света, написала Марина. Ох, как я представляю. Женя, вам приятно сейчас? От души прям присоединяюсь. Здорово. А вот какое поздравление. Сегодня у моих родителей, Ольги и Дмитрия Кожевниковых, годовщина свадьбы. Вместе они 20 лет. Живут в станице Новотитровская. Желаем много счастья и любви. Пусть фарфоровая свадьба все еще сильнее сплотит вас, да? Море радости подарит, все желания воплотит, чтобы жили не то жили раза 3 по 20 лет и друг друга так любили, чтобы завидовал весь свет. К поздравлениям присоединяются родители, сыночек Кирилл, дочь Дарья, все родные и близкие. Поздравляем Кожевников. Я кричу от всего коллектива радиостанции «Казак ФМ» вам. Горько, дорогие. Счастье, радости, любви – это песня для вас. Вячеслав Быков, «Любимая». Я вижу, что Наталья из Ставрополя первая в перекличке. Привет, Наташ.

0: штучки на Казак-ФМ.
1: Олечка из Кирова отметила свой город Киров в нашей перекличке, а вот и Москва. Ириша пишет: «Добрый вечер, варенички. Я буквально позавчера вернулась в Москву. Погодка у нас не сказать, чтобы совсем плохая, но осень уже вступила в свои права. Сегодня прошел дождь. Ириша, рада вам. Привет». Привет. Так, еще читаю ваше сообщение. «Свой день рождения 2 октября отметил мой любимый муж Владимир Кабарухин. Он автор, исполнитель многих хороших песен. Дорогой, с днем рождения, с 56-летием тебя. Это прекрасный возраст для мужчины. Возраст зрелости, когда жизненные достижения уже налицо. Но еще есть к чему стремиться. Знай, что я бесконечно люблю тебя и горжусь тобой. Желаю тебе новых музыкальных и спортивных побед и совершений. А еще и спокойствия, и уверенности в себе и в своих силах. Помни, что бы ни случилось, я всегда буду рядом. Здоровья тебе и сил, мира, тепла и радости. Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет за собой и оберегает от всех невзгод. Поздравляем от души. Помните, что песни заказывает тот, кто дозвонился в программу». Так, смотрю еще сообщения. Не тяните с ними до последней минутки. Надя Кухта пишет: «Мы поздравляем с годовщиной росписи Кумовьев Сергея и Татьяну Резниченко. С хрустальной вас свадьбой, 15 лет вашей любви. Это бесценное сокровище, сияющее чистотой чувств и прочностью уз. Желаем, чтобы это сияние освещало ваш путь еще много-много счастливых лет. Пусть ваши отношения остаются такими же прозрачными, искренними, глубокими в доверии. Желаем крепкого здоровья, несущего радость бытия, Господи, уюта, наполняющего каждый день теплом. Пусть ваши хрустальные единство дарит вам силы и радость. Кумовья Армен и Надежда, Виктор и Оксана. В село Михайловское Северского района отправляем это поздравление. Сергей и Татьяна Резниченко так за вас радовалась, что еле

0: прочитала все такие замечательные, высокопарные для вас слова. Мы от радио Казак ФМ, конечно же, подхватываем ваших дорогих кумовьев, пожелаем вам счастья, такого же искристого, нескончаемого. Берегите его, как хрусталь, любви вашей и горько. Дозвонилась Александра Леонидовна из Лабинска. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сделайте потише, пожалуйста.
1: Сейчас.
0: Слушаем. Слушаем вас, да.
1: Я очень люблю вашу передачу. Я слушаю и в обед, и вечером. Вот. Я очень люблю, когда исполняет песни, и как он играет, Валерий Семин. И я поздравляю всех учителей всей России. Здоровья всем, успехов в труде. Вот. И, пожалуйста, передайте песню Валерия Семина.
0: Полынь, трава. Да, Александра Леонидовна, ну, в первую очередь для учителей от вас и для вас, потому что это ваша любимая песня. Знаем, что вы наша поклонница, вы об этом рассказали. Всего вам доброго, крепкого здоровья и наслаждайтесь любимым исполнителем.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Неполных 15 минут до конца этого часа. Приглашаю вас принять участие в вареничках. Плюс 7-928-401-20-20. Звоните и пишите в МАКС. Добрый вечер, дорогой казачок, и вам, Виктория, спасибо, моя дорогая Галина Александровна, из Крыма, Осовины, то есть Крым, Москва, Киров и Ставрополь отметились в нашей программе сегодня. Хочу немного повеселить, давайте. Знаю, что меня поймут особенно те слушатели, кто живет на морском побережье. Вчера попробовали первую осеннюю хамсу, свежую, только с моря. Ой, не говорите только моему мужу об этом. Для нас это настоящее удовольствие. Это маленькая, но безумно вкусная рыбка берет в гастрономический плен всех, кто ее пробует, это точно. И сегодня сразу было видно по счастливым, припухшим на утро лицам, кто же до нее малосольный вчера дорвался. Дай, Боже, здоровья нашим рыбакам. Всем огромный привет, хорошего, теплого вечера. Галина Александровна, спасибо за такое сообщение. Было приятно почитать. Людмила из села Екатериновка, Щербиновский район, на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, дорогая Виктория. Как мне приятно, что я смогла дозвониться. Вот хочу поздравить, да, из всех учителей нашего села Екатериновки, потому что я уже взрослая. Я училась в школе в этой, в селе Екатериновка. Дочки мои учились. И внучки даже закончили. Какие преподаватели, учителя, директор по-спортивному. Сколько было приятных, радостных, умственных, грамотных. И вот я, как мне хочется поздравить, обязательно, чтобы здоровья им было, мира, добра и таких же учеников. И я вот немножко хочу, в таком возрасте, 70 лет, я хочу такие слова сказать, а потом песня. Как хочется вернуться в детство, в те школьные и юные года, зайти в родную школу, не пропустить спортзал, попрыгать, пробежаться, забросить мяч в кольцо, пройти в свой класс и встретиться с друзьями, с любимыми учителями, сказать несказанное им спасибо от души за русский, за литературу, за физику, за химию, за физкультуру, за все те знания, что в школе получили мы. Спасибо от души за дружбу, за поддержку всегда, за первую любовь, за веру и надежду, что встретимся мы вновь. И хочу вам подарить песню, конечно, Виктория, пожалуйста, поздравьте их песенкой.
2: Да, наша школьная страна, потому что вы сейчас, Людмила, так по школе провели, меня лично, по моей школе, мимо спортзала и по коридорам школьным, и друзей даже некоторых лиц увидела, какое хорошее стихотворение. Ну, браво. А Юрий Александрович просит лучшее радио поздравить любимую Катюшу с днем рождения, с днем учителя ее. Также дай Бог здоровья, счастья, любви, успехов. С уважением, Юрий. Для вас, дорогие наши учителя, и этот музыкальный подарок программы.

0: 103.9 FM у Лазаревска. Включай. На Казак-ФМ.
1: Дозвонилась в программу Галина из села Успенская. Галина, я говорю вам добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Слушаем.
2: Хочу поздравить своих внучек Сазанову Алису Михайловну, она учитель биологии. И Сазанову Оксану Михайловну, она учитель начальных классов. С днем учителя. Еще хочу поздравить свою правнучку Сазанову Алису. Да не Сазанову Алису. 4-го ей было 2 годика. И завтра моей внучке 3 годика совместной жизни. Данилова Катя и Кирилл. И завтра мне
1: как жаль. Поздравляем всех ваших, Галина, от души. Думаю, слава Богу, что услышали, что вы вышли в эфир. И давайте подарим песню «Штурман Жорж». Одноклассники тоже о школе. И снова все о наших родных и любимых учителях. И о нас, одноклассниках.

0: Рок-ФМ.
1: И в программу дозвонилась Лидия Петровна из города Белореченск. Лидия Петровна, я говорю вам здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Мне сегодня 87 лет, день рождения. Дети, конечно, сообщением поздравили меня, но я хочу песенку какую-нибудь хорошую.
1: Да, а я хочу, Лидия Петровна, сама взять у вас микрофон и поздравить вас. Во-первых, 87, а следующий год еще веселее, 88. Вы любите радио «Казак ФМ», а мы любим каждого нашего радиослушателя. И вы сегодня именинница, и нам от души хочется не только подарить вам песню, а еще и пожелать долгих лет, не сдаваться. Что такое 88? До 100 еще сколько? Посчитайте-ка сама. Это раз. Во-вторых, живите долго, сколько захотите. Под мирным небом, в радостном настроении. И пусть не только сообщения, но объятия, внимание, цветы, подарки, самые громкие тосты звучат каждый год в честь вас, дорогая моя Лидия Петровна. Я захотела подарить вам песню в исполнении ансамбля «Золотое кольцо» «Течет ручей». Пританцуйте немножко, подпойте, и пусть у вас все всегда будет хорошо. С вами была ваша Виктория Никитюк. До свидания, до встречи завтра, уже в среду. Пока.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Татарская народная сказка «Знание дороже золота». Жил на белом свете один богач, Бай. Все его богатство заключалось в трех мешках золотых монет. И был у него один сын, которого он любил и души в нем не чаял. Когда тому исполнилось 18 лет, решил Бай отправить его в город за товаром, тем самым пытаясь приучить парня к торговле. И дал ему отец в дорогу мешок золотых монет. Отправился байский сын в путь. Шел он, шел и увидел на краю дороги школу, где обучали грамоте приезжих юношей. Сын Бая из любопытства вошел в нее. Его встретил аксакал, который сказал, что учит любого за мешок золотых. Байский сын сперва подивился столь высокой цене обучения. Он хотел истратить отцовские деньги на товар, как было велено. Но поучиться грамоте ему тоже очень хотелось. Ведь в свои 18 он ни разу не был в школе. Байским сыновьям это не полагалось. И он истратил их на учебу. Спустя некоторое время возвращается он домой. Отец спросил его про монеты и про товар. Сын ответил:
2: «Прости, Ати, я израсходовал все на знания».
1: Разозлился отец:
3: «Какие знания, сын? Много ли от них проку? Товара на них не купишь!»
1: На следующий день купец дал юноше второй мешок золотых монет и вновь отправил за товаром. Поехал тот вдаль и на пути повстречал школу музыки. У знаний этой школы была та же цена, а парень так любил музыку и мечтал обучиться играть хотя бы на одном из музыкальных инструментов. Вернулся купеческий сынок через месяц, как и в прошлый раз, без товара и без денег. И тогда отец, узнав об этом, рассвирепел еще пуще прежнего.
3: «Без товара не возвращайся!»
1: Но тот нашел школу игры в шахматы и потратил последний мешок золотых на обучение в ней. Когда сын вернулся домой, отец даже не стал пускать его на порог.
3: «Ты мне более не сын! Ступай куда хочешь, лишь бы с глаз моих долой!»
1: И направился сын, куда глаза глядят. Проходя мимо дворца шаха, он увидел столпившийся народ.
2: «Что случилось?»
1: – спросил он у первого встречного.
4: «Шах устроил шахматный турнир, главный приз которого – царевна-дочь. Желающих посостязаться много, а вот победить некому!»
1: – ответили ему. И тогда сын богача решил сам участвовать в состязании. И выиграл он у всех. Дошел до финала с непобедимым игроком. Самим шахом. Первый кон он правителю уступил. Зато следующие два победил. Разгневался шах.
3: «Следующая ставка! Полцарства!»
1: Присутствующие затаили дыхание. И опять правитель проиграл. Появилась и другая ставка. Вторая половина царства. Байский сын получил и ее. И тогда собравшиеся стоя поприветствовали нового властителя. Новый шах повелел привести своего отца. Увидя родного сына на троне, отец его с первого раза не узнал. А сын, улыбнувшись, ему сказал:
2: «Зря ты меня ругал и выгнал из дома, ведь я все сделал правильно».
1: Тут и сказки конец. Доброй вам ночи, малыши.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многие

Что мне делать, как мне быть, как сердцу приказать? Забыть тебя, совсем забыть, из головы убрать. А я в ответ на твой обман опять лечу к тебе.

0: Если твой Анатолий думает, что ты красивая без той сумочки и без букета цветов, знай, что ты красивая и без Анатолия.
1: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Жена пеленает своего маленького ребеночка и приговаривает:
2: «Ах, везет тебе. Проснулся, поел, поигрался немножко и спать. Потом опять проснулся, поел, поигрался немножко и снова спать».
1: В этот момент муж из туалета орет: «Я имею на это право, у меня единственный законный выходной».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Эх, братцы!
1: Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак ФМ». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного

0: Живите 100 лет.
1: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.

Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак-ФМ» и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Zack FM. Zack.

0: Когда душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казахстан».

0: 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Здравы будем, казаки. Я Александр Щербаков. Слушайте мои песни.

ветра. Гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод. Он дворцам своим корень.

Козак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.